веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: слова, как будто море взбунтовалось где-то, или вулкан обрушил лаву гневом. Ты все реши, пожалуйста, сама. Как будто по миру пошла молва о том, о сём, неважном в мире этом, и кто-то высказался по секрету. Ты все реши, пожалуйста, сама. Ты все такой же, только я не та. Вокруг осталось слишком мало света. Произнеси, добравшись до поэта. Ты все реши, пожалуйста, сама. Сказал для облегчения ума. Я для тебя, как самый лютый враг. Не бойся, отпущу за так. Ты все реши, пожалуйста, сама. Когда-нибудь в последние года я обернусь к тебе в надежде лета. Улыбка брошена под ноги смеха. Готов принять удары без успеха. Произнесу тебе в ответ слова. Да ты иди, я все решу сама.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там, в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло, пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
3: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
4: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

лжет не меньше, чем все остальные. Пережеванный слог я сквозь зубы харкну на асфальт. Желчь безумных идей, неумелые рифмы больные, бред видений ночных, бытия каждодневного смрада. Я глазею в окно, как листаю с картинками книжку. Вот, отбившись от своры, рыжий пес под забором дрожит. Вот у пса отобрал кость оборванный грязный мальчишка. Ведь ему, как и псу, надо как-нибудь день пережить. Сколько водки не пей, все одно не заглушишь досаду. Сколько лоб не калечь, а полы новомодных церквей. За душою твоей из прекрасного райского сада светлый ангел летит по прямой. Только черти быстрей. За душою твоей из прекрасного райского сада добрый ангел летит по прямой. Только черти быстрей. Распахнулись двери объектов новейшей культуры, образцовых столовых, борделей, ночлежных домов. Едет барин! На МКАДе железной стеной встали фуры. Свой мчится кортеж в окружении верных ментов. Ожиревший чиновник, упырь в пиджаке от Брионе. 90-х братва в сотню раз симпатичней, чем он. Продвигая в народ людоедские волчьи законы, клал с резьбой на людской, на бандитский и божий закон. Пысецкие волчьи законы клал с резьбой на людской, на бандитский и божий закон. Постигая уют и покой

усколобая мудрость глаголит из старого кресла. Здравым смыслом она именует обычный испуг. Жить тревожно, обидно до слез, тошно, неинтересно. И темнеет в глазах, и усталость навалится. Нашей жизни цена три червонца по меркам Иуды, а высокой любви в день базарный не больше рубля. Удивляюсь тому, как по жизни все просто и грубо, и паяться порой поднимаются в ранг короля. Под восторженный визг неуемный тандем продолжает, как Сусанин страну по болоту по кругу водить. Патриоты шипят, что отчизну враги окружают, не хватает ума, сил и времени их рассудить. Современным аскетам охота по многу и сразу, а борец за права от мозгов оттирает кастет. Перепуталось все, телевизор заткнул людям разум. Он отныне для нас и свобода, и правда, и свет. Перепуталось все, Бог с экрана затмил людям разум. Он отныне для нас и свобода, и правда, и свет.

0: Молодые поэты, художники, прочий бомонд.
1: Может быть, работяга, услышав слезливую песню, этим вечером с пьяну соседу башку не свернет. Может быть, он сегодня жену не прибьет сковородкой, стящий кухонный нож не использует как аргумент. На работе начальнику в печень не сунет отвертку, и в дремучей душе загорит.

ногу зальет в полной мере. Где же серость небес? Трибунал, что немедля воздаст всем сестрам по серьгам, а братьям по крестам и по вере. Антисептик, что землю продезинфицирует в раз. В изобилие жратвы захотелось вам зрелищ? Так

0: влияют на ваши умы.
1: Тот, кто пишет стихи, тоже нехристь, подлец и предатель. И слова черной рвоты стекают на ваши умы.

сквозь ионы смотрю в наше прошлое. Черенкова эффект твоим обликом разливается ночью на площади. Я готов стоять первым на линии, заливать тут пожары последствия, но закрыты все авиалинии. Ты мое персональное.

Четвертый реактор устойчивый. И я жму отрепять, чтоб все кончилось. Только сердце болится настойчивее. Меня взрывом накроют угончики. Понимая, что это не лечится. И это бой облучен до летальности. И бессмысленно водкой колеблется.

Как жаль, что кончилась любовь, и разгулялись морозы. Все холоднее в сердце кровь, но продают в киосках розы. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе.

любовь. Как электричка ускакала, но не вернешь на место вновь.

Когда-нибудь на листьях мая согреет кто-то сердце, кровь, мне о тебе напоминая, выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитативом сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки», Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!
3: Кончен, и погасли свечи. Ну что с тобой, что-то ты не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: сестру. Скажите номер вашей планеты в Тинту.
1: Забыли, родной.
0: Какой контакт мне нажимать, чтобы домой переместиться?
2: Вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим. Идет?
0: Нет, нельзя. Надо знать.
1: Да можно. Значит, сработало хреновина. А этот козёл-то с дырочкин там, что ли, остался? Пошли.
3: Тихо.
1: Здравствуйте.
4: Подбросьте нас до города, Чатл.

0: Это не Земля. Это планета Плюк. 215 в Кентури. Галактика Кин-дза-дза.
1: Хватит мозги пудрить.
2: Думай. Диаметр орбиты твоей планеты. Название планет твоей галактики. Какие знаешь? Думай.
3: Какой дурак на Плюке правду думает.
4: Вот в клетках и сидите.
5: Нельзя, я чатлани.
1: Так советовать так все чатлани. Уйди отсюда!
6: Желтые штаны, два раза по
4: моему наберешь.
2: Дотронешься, эцелоп прилетит, ноги вытернет.
4: Ты чихала на вашего эцелопа?
5: Я говорю, скребач не нужен. Вот результат.

0: Пошли, скрипач, в открытый космос.
1: Вовка, ты так не шути. Здесь кислороду 2% от нормы.
2: Скажи хоть раз в жизни правду.
3: Скрипач нужен.
4: Танут, планета, где меня родили.
5: Мы в планетарии это узнали.
6: Да, родной.
2: Врут они, дядя Вова?
5: Конечно. Нет, Гедеван, не врут.
6: Молодой еще.
5: Они из-за этих спичек всю вселенную на карачках проползли бы.
2: Пошли планету делить.
7: У меня мама грузинка была.
8: Вы пацаги с планеты Земля. А вы кто? Вы пацаги с планеты Земля. А вы кто? Земля. А вы кто? Земля. А вы кто? Земля. Вы пацаги с планеты Земля.
9: Будьте любезны, номер вашей планеты.
8: 013 Тентури.
0: Если ты подумаешь, что это хреновина не транклюкатор, это будет последняя мысль в твоей чатландской башке.
2: Давай играй цапу и делай, что хочешь.
10: Нет, Геноцвале, когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели.

0: Who?
1: Go.
0: Скрипач.
1: Тетя.
2: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
3: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А «Город Москва», «Я продолжаю идти», называется трек «Поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Опять загадки. В детстве будущее.

Звезда воровал деньги в общественном транспорте, карманничал. Учился так себе. Вместо учебы предпочитал общение с друзьями. В старших классах друг привел его в зал, где репетировал оркестр. Он познакомился с закулисной жизнью артистов. Чувак зафанател от контрабаса. И с этого момента кражи были забыты. Все свободное время он стал проводить с музыкантами, а вскоре начал выступать с любительским ансамблем, пел и играл на контрабасе. Все мелодии разучивал на слух, но Джон не знал. Окончил школу, снялся в кино, и через несколько дней после выдачи документов об образовании играл в оркестре для туристов на теплоходе. Ну что тут? Поняли, кто это? Слушайте.

0: Валерий Ободзинский родился в Одессе 24 января 1942 года в городе, оккупированном фашистами. Да, вот такая биография. Работал кочегаром, натягивал пружины на матрасы, делал замки для мебели. Но случай привел его в 60-м году в Костромскую филармонию, потом Томск, оркестр Олега Лунстрома, и к 25 годам Ободзинский уже имел материал для сольных выступлений со своими песнями. Ну, песнями, написанными для него. В 1970 году Давид Тухманов со своей женой Татьяной Сашко написали «Хитяру», «Эти глаза напротив». Пластинка с этой песней поет Валерий Ободзинский, выпущенная фирмой «Мелодии», разошлась тиражом 13 миллионов экземпляров. Колдовство?
1: Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, оборожив лиху бедумни.

Все чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола. Гул голосов, как гул прибоя, и в

1973 году Валерию Ободзинскому дали заслуженного артиста Марийской АССР. За концерт ставка была 13 рублей 50 копеек. Чем более успешнее, тем больше палок вставляет в колеса. Так и получилось и с ним. Не пускали на телевидение, запрещали выступать в крупных городах. Не поешь патриотические песни — вообще петь не будешь. Певец говорил: у меня было подавленное настроение, просто понял, что достиг потолка, или мне нужно было бросать, уходить торговать овощами. Но, к сожалению, кроме как петь, я ничего не умею. В 1987 году Ободзинский устроился сторожем на галстучную фабрику. Скончался на 56-м году жизни от сердечной недостаточности 26 апреля 1997 года. На отпевании священник сказал: «Умереть так, как он мечтает каждый священнослужитель. Он умер под Пасху. А это значит, что с него сняты все грехи. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище».

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине, в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. Сегодня у нас среда. Коляновна улыбается.
3: 28 марта.
2: 28 марта. Вот, и очередной неформатный миксер в эфире. Всем привет. Привет, Колка, привет, Стрела Морфея. Привет, Ванек. Итак, друзья, давайте расскажу, как с нами связаться для тех, кто у нас первый раз в гостях. Первый раз. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5, есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, плюс 7-902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, победители прошлой программы. Я вот сейчас еще раз специально зашел на страничку, думаю, вдруг что-нибудь изменилось. Вот, ничего не изменилось. У нас победители группа «Большой ногами» со своими соседями. Поэтому сейчас ставим, слушаем их. Ну и потом после продолжим основную часть программы. Поехали.

0: Ну вот так вот вполне себе спокойненько начали очередную программу. Пешком в Питер. Мы сейчас буквально с Коляновной смотрели мультик про кошку Жужу.
1: Про Парыш.
0: Кто там? Собачка Жужа и кошка Машка.
1: Вот. И еще это, Скоробея как-то.
0: Скоробея. Вот. И пошли они пешком в Париж.
1: Париж.
0: По пути концерты давали. Вот, здорово. А итак, большой ногами группа у нас победила в прошлом неформатном миксере. Активность была прям, скажем так, такая себе, что даже вот принципиально не стал выбирать ништяки, потому что вижу, что ну не надо это музыкантам. Ну не надо и не надо. Вот, подгонять никого не будем. Соответственно, завтра группе большой ногами упадет на баланс 1000 неформатных рублей. Ну и с понедельника трек «Соседи» будем слушать практически там каждый час в эфире в рамках трека недели. Вот, ну и двигаемся по сегодняшней уже программе. И начинаем мы сегодня с группы «Площадь Ленина». Коляновна в очередной раз перемешала треки по одной ей понятной логике.
1: Заклинаниями.
0: По одному ей понятному отсутствию логики. Вот так вот, наверное.
1: Чё это у меня присутствовала логика вообще-то?
0: По какой логике ты раздвигала треки?
1: По
0: наитию.
1: Нет, по первым буквам.
0: По первым буквам? Не получается.
1: Не алфавитным.
0: А каким?
1: Ну, которые мне понравились.
0: Вот так вот. Вот так. О, Ромка зеленый нарисовался. Привет, Ромыч, пишет всем чмоки. Ты же написал, что ты покинул ВКонтакт навсегда. Вот, я ради тебя WhatsApp запустил. Но, тем не менее, во ВКонтакте удобнее. Ладно, итак, группа «Площадь Ленина» у нас. Трек называется «Танцы». Сейчас я найду страничку, чтобы хапнуть ссылку. Так, хапнул и смотрю, что у них есть о себе. Вот, написано в сопроводиловке: группа играет классический рок с примесью панка. В творчестве затрагиваются социальные вопросы, проблемы общества и просто актуальные темы. Вот, ну и ставим, слушаем. Город Санкт-Петербург, трек «Танцы», группа «Площадь Ленина». Поехали. Поехали.

0: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21.11 на наших зеленых системных. Вот, Ромка пишет, что оставил ВКонтакт для того, чтобы эфиры комментировать. Ну и молодец. Молодец, значит, нам будет веселее. Так, ладно, смотрим, что тут нам понаписали. Ванек вот пишет живенько, задорненько, стебненько. А Натаха пишет, я бы сказала, пивнушечный рок, хотя вокал из классического рока, текст из нового века. А, прикольно. А Ромка пишет миленько, но что-то музыка мимо пролетает. Сильный акцент на вокале, скачал, погоняю в плеере, может, зайдет. Далее, Стрела Морфея пишет тут бодренько, прямо под настроение и кальянчик, хорошо сидим. Заходит песня, хоть и напоминает некоторые фрагменты из клубной дискотеки юности. Больше попсовенько, чем припанковано. Вот, ну, не знаю. Вот Ленка спрашивала, что за хой такой? Хой кричат, значит, панки. Вот, и не около птицы. Как около пиццы по-английски? Колено. Как?
1: No.
0: Не бьет. Вот.
1: Чё?
0: Да, вот так вот.
1: Ну-ка покажи мне.
0: Около птицы?
1: Покажи надпись, как это выглядит. Может, не так читаешь?
0: Нет, я все правильно читаю. Вот, ладно, едем дальше. Далее наши практически земляки. Город Венёв, Тульская область, группа КПД. Про себя ничего у них не написано. Трек называется «Рассвет». Поехали, ставим, слушаем.

0: я думаю, да. Думаю, мы нет. С Коляном рассуждаем на тему КПД.
1: Вот как... это первые буквы фамилии.
0: Может, ты будешь говорить прямо в микрофон?
1: А я не говорю в микрофон.
0: Нет, ты говоришь куда-то в сторону. Вот, итак, смотрим, что тут нам понаписали во ВКонтактике. Так, Колка вот пишет, олдскульно на первый взгляд, а на второй, а на третий. Колка, ну-ка, что-то ты прям как-то прям поскромничал. Так, Ванька вот пишет, подозрительно напоминает кого-то конца 90-х. Ностальгия очень неплохо. Джаст, кто ты там? Пудин. Текст как будто Маргарита написала для Арии, а Ария сыграла и Кипелов спел. Во как. Вот ты как завернул. То есть ты считаешь, что это в принципе пел сейчас Кипелов. Вот, ну, могу сказать, что до Кипелова голосяра немножечко не дотянул. Вот, по поводу текста не знаю. Меня почему-то всегда смущает слова «жесткий диск», «файлы» и прочие вот такие составляющие в песне творчестве. Почему-то как-то они ухо режут, не знаю. Так, Натах пишет, прослушала название и по звуку определила, что это КПД. Так никто больше не поет, молодцы. Недавно видела фрагмент их выступления в Новомосковске. Я не особо любитель такой музыки, но КПД мне нравится. Тексты хорошие, качественный вокал. Ребята работают, отдавая себя полностью. Я, конечно, поработал бы со звуком. Либо сводят сами, либо неизвестно где. Вот, и спрашивает Стрела Морфея, а тут ли авторы? Не знаю. Не пишут, не звонят, ничего.
1: Денег не высылают.
0: Денег не высылают. Видимо, не хотят. Что-то как-то вот тухленько. Последние времена, я не говорю прям про сегодня, про вчера, вообще как-то у нас народ куда-то подразбежался. И бомбардировочки проходят тухленько, и миксера тухленько. Но ничего. Может быть, просто весна. Просто у всех период сперматоксикоза и авитаминоза. Вот, и куда-то все пропали. Так, вот пишет, меня тоже эти слова смущают. Джаст Дадин. Дадин
1: сам
0: или
1: себе
0: Дудин?
1: Ответил.
0: Ты Джаст или ты Джаст или Дудин? Ты Дудин или Дадин? Во, во как.
1: Я Дадец.
0: Я Дадец. Дадец. Ладно, едем дальше. Дальше название хрен выговоришь. Сейчас мне надо прям... Я старею, народ. Квантабрика. Квантабрика. Уштибабо. Твою мать. Сейчас. Уштибабо. А, вот. Да, Квантабрика, Уштибаба. Город Томск. Так, что у них написано про себя? Вот, в названии группы Квантабрика мы смешали целую кучу, на первый взгляд, малосочетаемых ингредиентов. Пение, безумный табор, маленький восточный барабан, венгерские специи и многое другое. Вот, не буду зачитывать полностью, потому что много, и даже на английском есть. Какие молодцы, ребята. Давайте ставим, слушаем. Трек называется «Уштибаба», город Томск, группа Квантабрика. Поехали.

0: потому что в Нижнем Новгороде цыгане ассоциируются только с медведями.
1: А у нас с детьми цыгане и дети, и юбки.
0: Да, а мы ломаем стереотипы. Воруем детей у цыган. Итак, отзвучала у нас Квантабрика, Уштибабо. Вот, ну мне кажется, что все-таки вот у нас тут все пишут, что цыганщина, а мне почему-то на молдаванщину кажется. Вот я не знаю. Хотя, в принципе, цыгане это же...
1: Это не молдаване, это цыгане.
0: Не, язык у них же похож, по-моему. Нет?
1: Нет?
0: Вообще, а ты откуда знаешь?
1: Ну, есть...
0: Что?
1: В селениях.
0: Есть селения?
1: Вам немного смеси.
0: Ну да, мы недавно знали. Тебе даже латышка присутствует. Ой, как я много узнал о своей жене за последнюю неделю. Да, латышская еврейка. Вот, ладно, читаю комментарии. Натаха пишет: цыганщина красота какая. Ромка вот радуется. Ой, Ромка, Колка радуется. А Ромка тоже радуется. Пишет: тот момент, когда вокал воспринимается как еще один музыкальный инструмент, потому что ни хрена не понимаю, но звучит прикольно. Плюсую и забираю. Ванек пишет: прям танцы живота в кальянной. В общем, впечатление неплохое. А почему танцы живота, я не могу понять.
1: Цыгане вообще животом не танцуют, они юбки.
0: Они юбками танцуют, а не животами. Животами.
1: И это сиськами трясут. У них похремушки там, они.
0: Сиськами, монетками.
1: Да. Вы как одни вот. О тех цыганек думаете?
0: Вот, смотри, Леха написал: молдавский, он же румынский язык, родственник латыни, а цыгане — арийская народность с Ирана. Во как. Ну, я честно не знаю об этом так подробно, поэтому мне сложно судить. Так, Стрела Морфея пишет: закрыл глаза, и индуски в окружении цыган с медведями танцуют. Вот еще не хватает только гусеницы, которая курит кальян и жует гриб. Вот, а так, в принципе...
1: Медведь, который русскую водку пьет.
0: Да, и закусывает квашеной капустой. Так. Так, Джаст Дудин пишет, он же меня поправил. В одну точку смотрим, но молдаване не цыгане, а песенка фольклорна. Далее. Стрела Морфея вот пишет, что чем-то на Кустурицу смахивает саундтрек его фильмом. Ну, не знаю, Кустурица — это вот вообще в другую степь. Он же у нас кто? Хорват? Нет, кто он у нас? Кто у нас Кустурица? Имир Кустурица.
1: Окей, Гугл.
0: По-моему, хорват он у нас. Вот. У меня прям четко всплыл фильм «Черная кошка, белый кот». А, кстати, его не Кустурица ли снимал? Тогда все сходится. Тогда все ровненько. Вот, ладно, едем дальше.
1: Он,
0: сказала Ленка. Босния, вот нам пишут, Босния. Ладно, едем дальше. Группа... Сейчас я найду.
1: Сербский кинорежиссер, музыкант.
0: Ну, то, что он музыкант... Ты знаешь, вот все музыканты. Я
1: Югославия.
0: Как-то узнал... ну, как, не недавно, а давно. Уже очень давно. Я еще, по-моему, в Алексине жил. То есть, это вообще было лет, наверное, 10 назад. Я в эфире разыгрывал призы, ставя треки, и предлагая слушателям узнать, кто поет. Никто не узнавал, кучу призов сэкономил для себя. Вот, то есть у меня пел Брюс Уиллис, Стивен Сигал, кто-то еще. Ну, вот прям неожиданные люди, и оказывается, что они тоже поют. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Бо». Ори-Яри называется трек. Ставим, слушаем, поехали. И не стесняемся, кстати, что я забыл об этом сказать. Группа, если слышите свои треки в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои сообщества, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это все не ругается, не наказывается, наоборот, приветствуется. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21.34 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. А с вами диджей Зухер, с вами диджей Коляновна. Абсолютное зло Коляновна, неправильно я называю, не диджей. Абсолютное зло Коляновна. Наша Аська 96.4.7.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать, кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 30 59, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме, не забываем подписываться. Вот, выговорил говорилку, оттараторил. Вот, только что у нас были группа Боури и Яри. Вот, Ромка пишет ни о чем, Настюха пишет давайте дальше. Ванек предположил, что мы сегодня по фолку ударили. А с чего такое? С чего такие выводы? Всего лишь второй трек подряд. И прям вот, прям по фолку. Ладно тебе, не придирайся. Так, Натах вот пишет: опять Томск вначале не вытягивает, или кто-то не умеет пользоваться мелодайном, или все-таки поборники реального звука. В общем, когда запел в полный голос, выпрямился. Ты знаешь, я научился пользоваться мелодином, да, вот, недавно. Я вообще про тебя не говорю, ты сама спалилась.
3: Я еще не спалилась.
2: Ты сама спалилась. Вот, научился я недавно пользоваться мелодином, причем так вот, конкретно пользоваться.
3: Ну, хватит уже.
2: Если когда-то хватало просто простого автотюна, тут прям понадобился мелодин. Вот, ладно. Стрела Морфея пишет: интересно, но мне не зашло. Леха пишет: понравилось, что-то в ритмике, в мелодике есть. Ну и, собственно, все, больше никто ничего не написал. Вот, поэтому едем дальше. Едем мы дальше, сейчас у нас будет группа Экстракт. Группа Экстракт, и кидали они мне. Так, сейчас я сперва хапну ссылку. Так, копировать ссылку. А потом зайду к себе на страничку. Они очень оригинально поступили. Вместо того, чтобы на треке разместить информацию о своей группе, они мне на стенку захерачили депешу на сайте неформатного радио. Вот, сейчас я этот мелкий шрифт должен как-то разбирать. Ладно, будем читать, будем приглядываться. А, это не они, подожди, стопэ. Стопы, нет, что я тоже, господи.
3: Ты свой лайкный палец.
2: Я бестолков, да, я бестолков. Так, Экстракт, город Москва. Трек называется «Продавец птиц». Вот, и ничего про них тут нет. Вот Экстракт про себя ничего не написали, или они мне писали на почту. У меня почему-то Экстракт прям вот ассоциируется с тем, что они мне недавно куда-то написали. Я не знаю почему. Честное слово. Сейчас я на всякий случай пробежусь. Так, во ВКонтакте нет. Значит, на всякий случай пробежусь. Так, во ВКонтакте нет. Значит, короче, слушай.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21:42 на наших зеленых системных. Только что у нас отзвучали группа «Экстракт» со своим продавцом птиц. Вот Юрец пишет: мы не писали, но мы все втроем тут. Молодцы. А что вы сразу мне не сказали, что вы не писали? Я бы не терял время бы, а то я тут всю шею себе свернул, пока нашел, и оказалось, что это не вы были. Вот, ладно, читаю комментарии. Ванек вот пишет: оригинально, необычно, цепляет зачет. Just Дудин пишет: отличная драйвовая песня, плюс безоговорочно. Анька пишет: да. Что да? Что да? Ты услышала песню? Так, Ромка пишет: интересно, но не мое. Натаха пишет: и не мое, я не люблю такие образы в песне. А в общем, интересная аранжировка.

0: Но я, как ни странно, не пойду на поводу у общественности и скажу, что это мое. Мне понравилась аранжировка, текст не слушал, поэтому не знаю, о чем песня, никогда его не слушаю. Вот, но есть большое но. Есть большое количество каши. Большое количество каши, прям вот очень красивые задумки, очень интересные задумки. Они потонули в потоке самих себя. То есть прям вот так все смешано в одну кучу. Ребят, вот большой прям даже не совет, прям пожелание. Если еще в пластике не отпечатали песню, пересведите, потому что интересный такой материал превращен просто в нечитаемую вещь. И я даже не знаю, вот как с этим бороться. Потому что сейчас у меня обе колонки смотрят на меня, никому я канал не отдал, сейчас все отчетливо, хорошо слушал, причем лучше, чем в итоге слушатели слушают. Слушатели слушают 128, а я вот как скачал, так и слухаю. И у меня прям вот сильно все где-то вот в середину замешано, на переносице. Весь звук находится на переносице, если закрыть глаза. И вокал куда-то потерялся. Вот, а так здорово, молодцы. Двигайтесь в том же направлении. Интересно, но работайте над качеством. Это вот просто совет. Вот. Я заболеваю, друзья, поэтому я сегодня буду мало говорить. Вот, и буду много ставить песен. Вот так вот. Так. Юрка вот пишет, собака тоже согласна. Мы над этим работаем. Да, собака, она всему.
1: Она
0: обматерила всех, сказала, да моб вашу ядь, да сколько можно. Ну когда уже начнете сводить песни, чтобы собаке не хотелось убегать. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа Культура. Сейчас я найду. Ой, я прям вот уже чувствую, что погибаю потихонечку. Так, экстракт у нас отзвучал. Закрываем страничку. Культура, группа. Вот, прото. А, вот, протокультура, наверное, да? Ну-ка. Да, вот же она. Вот. Это вот они и есть. Это вот они и есть те, которые сыпали меня во все возможные места. Вместо того, чтобы разместить прямо на страничке трека информацию о себе. Ой, извините, я сегодня много буду кашлять. Вот, ладно, сейчас будем читать, значит, из почты. Вот у меня писаловка есть. Прислали на почту прямо перед программой. Пишет группа «Протокультура, представитель свердловского рока, интеллектуального направления. Философско-ироничная антиутопия текстов». Как можно эти два слова сложить в одно, чтобы я сломал себе зрение? И самобытность мелодики всегда были их отличительной чертой. За время существования с 2005 года группа выпустила три... Так, ну вот это все дын-дын-дын-дын-дын, ни к чему. Вот, сегодня группа «Протокультура» — это два человека. Половников Никита и Дудин Владимир. А, вот Дудин, это он у нас и есть. Вот я теперь знаю, на кого ругаться матом. Дудин, я тебя застрелю, потому что ты мне прислал информацию везде, где у меня она есть, она мелким шрифтом. Почему было не добавить? Не добавить просто к треку. Ладно, итак, копирую ссылку. Вот, запускаем. Протокультура, «Ночи без сна», город Екатеринбург. Поехали.

Итак, друзья, 21.50 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже. Вот. Джаз Дудин пишет: да, это мы, но мы не знали. Закажи очки у окулиста. Да, ребят, очки не помогут. Тут беда вся в том, что большой монитор с большим разрешением. Соответственно, точки маленькие. Вот, а я нахожусь в метре от монитора. Вот, и просто невозможно увидеть, даже при всем желании. Даже в очках. Так, ладно, читаю комментарии слушателей. А, Настюха вот пишет: трек с дешевого корпоратива 40+. Ну что ты прям 40-летних-то обижаешь? Я вот сейчас заплачу, пойду, ё-моё. Так, Ванёк вот пишет: неплохой медлячок, хорошо слушается, а вот философия как-то я не услышал. Ромка вот написал: а мне нравится, забираю и плюсую. А Натаха пишет: года, отличная работа с голосом, эстрадно только. Только эстрадно. Ну, наверное, да, ближе к эстраде. Это из разряда «снег кружится, летает, не тает». Вот, но звучит неплохо. Мне понравилось. Так что я пойду на этот дешевый корпоратив. Пусть там поет группа «Протокультура», а я буду пить дешевый вискарь на этом дешевом корпоративе. Лишь бы была закуска. Вот, ребят, у меня вопрос. Почему у вас в тегах написано «группа «Культура», а на радио у нас написано, что «Протокультура»? Почему такой разбег? Напишите мне, пожалуйста. Мне интересно. Вот, ну а мы, тем не менее, едем дальше. Далее у нас группа «Мост Джесус». Я не знаю, у меня с албанским беда. Может, я неправильно читаю. «Мост Джесус», не могу, называется трек. «Город Москва». Про себя ничего, ребят, не написано. Ну, соответственно, ставим, слушаем. Поехали, ссылочку сейчас выложу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:57 на наших зеленых системных. Мне все сложнее говорить в микрофон. Слава богу, остался всего один трек у нас в плейлисте. Вот, и, наверное, я доживу до конца эфира. Должен был прозвучать еще один трек. Вот, но ребята сняли себя с программы. Сказали, что трек вообще прям вот вообще-вообще. А давайте в следующий раз. Ну и как бы пошли навстречу. Не стали брать трек в программу. Так, ладно, читаю комментарии. Так, ну по поводу 40-летних, наверное, не буду ничего писать. Это у нас к прошлому треку. Вот, кстати, Just Дудин написал, изменили название, потому что, оказывается, есть еще группа «Культура». Вот так мы стали протокультурой, произвели ребрендинг. Далее. Так, что там пишет? Вот Настюха пишет: музыка пушка, вокал кал. Ну, не знаю, Настя, в принципе, я тебе скажу, что в рамках стиля, в котором отзвучал данный трек, вполне себе неплохо. Единственное, что мне, конечно, не хватило частоты звучания. То есть именно вот работа звукорежиссера как-то вот прям не заладилась. Не хватает воздуха. Потому что такие, в принципе, кочевые рифы, плотный низ, но вот не хватает как-то вот звона вот этого, чистоты, прозрачности. Так, далее. Натах вот пишет: не впечатлила адская смесь и ни к какому концу не прибились. И конец затянули. Аж Зу не выдержал. Кто? Какой Зу? Как? Ты про меня? Нет, я выдержал. Я дослушал до конца. Все по чесноку. Вот. Ну и в принципе все. Как бы больше по треку никто ничего не написал. Ну и собственно группа Most Jesus тоже не появилась у нас в эфирном чате. Значит, послушают записи. Ну и едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа. Так, а что-то у меня не сходится. Так, это у нас отзвучало. А, это у нас отзвучало. Я просто смотрю, у меня вкладочек много. Все, отлично. Все сходится. Ребеночек не наш. Так, хапнул ссылочку. Далее у нас группа «Происшествия», город Москва. Трек называется «Счастье». Есть у них описалово. Вот пишут: группа «Происшествия» была создана в 94 году арбатскими музыкантами. Я чуть не прочитал арабскими. Арбатскими музыкантами. Вот. Так, «Происшествия» исполняют мелодичную ритмичную музыку. Любим петь о путешествиях, об истории страны, о человеческой свободе, о том, что все плохое обязательно закончится. Вот, ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте. Поехали.

Вот. А подложку я не подложил. Вот такой вот я интересный чувак. Сейчас мы перемотаем. Вот. Чтобы звучало тут уже где-то что-то на заднем фоне. Итак, читаю комментарии. Татьяна пишет, что да, радость. Настюха пишет, выпускной на зоне, стоим, все танцуем. Ромка написал, автобиография, блин, не мой формат. Далее. Маэстро Ринанский написал, кажется, вчера в электричке слышал нечто подобное. Натаха пишет, прям такое знакомое, похоже на типичную песню, которую поют у костра. Ничего особенного, но история приятная. Стрела Морфея пишет, интересно, но немного не хватает развития, на наш взгляд. Что касается описательной части истории, то стилистически хорошо, а все равно не зашло сильно, ну вот как-то. Так, далее. Ванек пишет, вот сразу чувствуются арбатские музыканты. Ну и в принципе все. Джаз Дудин нарисовал минус. Ну, я не знаю, вот мне одному показалось, или действительно так. То есть вот так сделано, я не знаю, как это назвать, обработка, не обработка. Короче, у меня было постоянное ощущение, что вокалист и музыка идут как-то каждый своим путем. То есть солист поет куда-то в одну сторону, музыка играет в другую сторону, но почему-то все сходится. Вот какое-то прям странное ощущение. Такое ощущение, что вот они друг друга догоняли всю песню. Вот, ни в коем случае не хочу обидеть ребят, это просто вот мои ощущения. Вот, а так, в принципе, ну, не знаю, на мой взгляд, немножечко не хватило песни... как это называется, не развить, не штичков, вот каких-то свисточков, звоночков, которые бы немножечко украсили бы. Как-то вот она прям протарабанила и все. Протарабанила и все. Вроде неплохо, но вот никакого осадка не осталось. Ни плохого, ни хорошего. Как проходная песня. Вот, мне кажется, ее бы надо бы чем-то вот подразнообразить. Вот, ну а в принципе неплохо. Ладно. Что там у нас? Все, на сегодня у нас закончилось. Слава богу, кончились треки, потому что я чувствую, у меня прям горло садится. И первый признак этого — начинает сохнуть во рту и начинаю цыкать микрофон. Вот, поэтому давайте на сегодня заканчивать. Завтра утром на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые вам понравились. Не стесняйтесь, зовите друзей, делайте перепосты. Через неделю узнаем, кто победил, и трек-победитель попадет в постоянную ротацию. Получат ребята на свой баланс немножечко неформатных рублей и будут звучать всю неделю в треках недели. Ну а победители прошлой программы, напомню, у нас группа «Большой Ногами» со своими соседями. Прям вот с удовольствием пихну трек в ротацию. Уж больно душевно получилось. Вот, всем пока, всем счастливо, друзья, не болейте. Я по ходу дела все-таки разболеюсь, потому что бухнуть нельзя. Езжу на работу на машине. Вот, и, ну, будем надеяться. Ладно, все, всем пока, счастливо, друзья, не болейте.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Как-то в начале 90-х годов в Айове два чувака варили забор. И решили собрать группу, где было бы много перкуссий, диджеев, ну и вообще всего. И потихоньку, лет эдак за 7, они собрали нехреновый коллектив из 9 человек. А называется он Slipknot. Группа известна своим сценическим имиджем. Участники носят комбинезоны и уникальные маски, отображающие личность каждого из них. Маски и комбинезоны меняются с выходом нового альбома. А поют слепы про нашу сраную жизнь. Заслушаем свежачок.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

Расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень. Но исток всего — горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя жизнь.

правда, але мало.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край». А трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: Друзья, в эфире
1: Мир Неформатный
2: Радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

Да долго глядел артефактом в глаза, энергию брав через край. Теперь ты ответишь любому из нас, где спрятан потерянный рай. Как брызги холодной осенней воды, твой взгляд превращается в лед, и мысли немеют в преддверии беды, а в жизни

0: наступит вновь день, отражающий сон. Свет снова польется в глаза. Растает туман, зазеркалье уйдет, а в сердце ударит краса. В предчувствии новых утрат и побед к тебе обращаюсь я вновь. Идти ли вперед, повернуть ли назад, когда я почувствую кровь?
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
2: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм. Город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
3: Итак, дорогие подруги, здравствуйте. Здравствуйте. 21.00 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Сегодня среда, а это значит в эфире очередная программа «Миксер». Вот, сегодня у нас много будет новеньких ребят. Ну, по крайней мере, в «Миксерах» я не помню, чтобы они были у нас. Одна песня, по-моему, одна группа, вернее, была. Остальные, что-то вот, мне кажется, не были. Что-то, мне кажется, не были. Вот, поэтому новеньких много. Сегодня у нас три группы из дальних часовых поясов, поэтому я их поставил в самое начало программы. Там у нас Владивосток, Новосиб. Вот, то есть оттуда. Поэтому мы с ними с первыми разделаемся. Вдруг ребята слушают, вдруг им хочется спать. Вот. Потом хочу сразу на берегу рассказать всем, кто слушает радио, там все хорошо. Кто слушает радио в онлайне, там все хорошо. Кто смотрит видеострим, друзья, если в вашей комнате находятся дети, то оденьте наушники или выгоните детей к чертовой матери из комнаты, потому что именно на стриме между песнями там нет-нет, да и да. Могу им отягнуться. Вот, ненавязчиво, но могу. Стараюсь себя контролировать, но вылетает. Вот, ну и, конечно же, начать сегодняшнюю программу хочу с того, чтобы поздравить, понимаешь, нашего Кеню Жуликова. Кеня Жуликов, да, Евгений Куликов, он же диджей Свояк, который в аналах, в анальных аналах, понимаешь, неформатного радио стоял. Вот, теперь уже не стоит, старенький стал. Вот, Женька, снюх тебя, вот, не болей, пусть все у тебя, что задумалось, пусть все получится. Вот, на всякий случай хочу предупредить, нас тут бомбят периодически, вот, и когда нас бомбят, у нас отрубают связь, соответственно, интернет и все остальное может внезапно пропасть, поэтому не пугайтесь. Вот, ну, что сделаешь? Будем надеяться, что на эфир хватит. Вот, ну и, конечно же, давайте начну здороваться. Вот, привет, Андрюха Челябинск, да, наш? Привет, Володя Федосов. Я не помню, откуда ты, извини, пожалуйста, дружище. Вот, Женек, приветище. Витос, здравствуй, Пермь. Да, Леха вот у нас, Мавренков нарисовался, приветище. Вот, с остальными буду здороваться по ходу пьесы. Вот, ну что, давайте начинать. Давайте начинать. Итак, первые ребята, они уже у нас крутились в ротации. Я вот сейчас смотрю на трек, в эфире он звучал 136 раз. Но я так подозреваю, это ребята были резидентами или что-то где-то там. Короче, вот незаслуженно прошли мимо песни. Я смотрю, в эфире крутилось, а в ротации нету. Поэтому, думаю, надо исправить это дело. Дислокация у ребят аж на Владивосток. Аж на Владивосток. Группа называется «Стоп-слово». Так, про себя у них что написано? Это мистическая, романтическая, шикарная, изысканная музыка из Владивостока. Девушка, которая дает дерзкий рок от нашей команды, заряженный до отказа энергией, драйвом и, конечно же, верой в любовь, без границ и рамок. Она уже здесь, ее все ждут и хотят. И да, эта песня бьет самое сердце, написано у ребят. Собственно, девушка, которая дает, группа «Стоп-слово», город Владивосток, поехали, ставим, слушаем. А вы, конечно же, понимаешь, комментируйте, без этого никак. Вот, Володь пишет, я из Серпухова. Вот, ну отлично, ты совсем, понимаешь, рядом с нами, значит, тебя тоже бомбят. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, ну вот, послушали мы ребят из Владивостока. Тут дело-то в чем? Целый же год меня не было в эфире. Многие знают почему. Вот, и, соответственно, этому треку уже, ну, больше года, мне кажется. Да, смотрите, они загрузились 2 июня. 2 июня они загрузились на неформатку. И двигались, продвигались, а, ну, я до них не добрался по понятным причинам. Теперь добрался. Вот. Ну и, собственно, чего? Я думаю, треку быть, ставим их в ротацию на основной канал, пускай там эта девушка дает. Как же нам, понимаешь, без таких девушек? А никак. А никак совсем. Так, что нам пишут? Вот бодро звучит, мощнявый трек, да? Ну, дает. И, собственно, все. Комментариев очень мало, к сожалению. А так, вообще, песняка зачетная. Я в конце все ждал, думаю, они сделают или не сделают это. Дает. И такой этот. Кролики. А что у нас про кроликов? Это же были у нас два таких этих, которые... Кролики — это не только ценный мех, но и 3-4 кг. Вот, ладушки. Поехали дальше. Так, далее кто у нас? Виа Кость в горле. Кость в горле. Да, эти у нас ребята аж с Новосибирска. Дислокация у нас указана. Новосибирск. Так, что там про себя у них? Ничего не написано, к сожалению. Вот, поэтому, ребят, если вы сейчас здесь, то, конечно же, давайте рассказывайте про себя. Кстати, да, я все время забываю говорить это. Если вы слышите свой трек в эфире, то кидайте ссылочки, не стесняйтесь, во все чаты, и в Телегу, и во ВКонтакт, ссылки на свою группу, на свои какие-то там, я не знаю, прости господи, одноклассники, на все куда угодно. На все, где разрешено. Не стесняйтесь, это приветствуется, чтобы люди могли сразу перейти к вам на страничку и добавиться, если вы вдруг понравились. Вот, ну а я в свою очередь кидаю ссылочки на ваши треки на нашем сайте Неформатное радио. Вот, сейчас я сразу же скопирую и, собственно, давайте будем слушать. Итак, Новосибирск, «Кость в горле», «Бойся меня» называется трек. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, други и подруги, 21:13:27 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, тут надо мной Андрюха угорает. Я тут за эфиром выяснил, что забыл пизерек. Пизерек забыл с собой взять. Я что-то сегодня очень уработался. Я на работу уехал в 6:30. Приехал, короче, ну, поздно и собрал все пробки и уработался сильно. И я, короче, прилег, думаю, полежу часик. И меня Коляновна уже в 9:09 разбудила, говорит, беги, беги, у тебя программа. Вот, и забыл я сливовочку, забыл. Вот, вызвал демона. Не знаю, если она прочитает, то сейчас у меня будет чем поздравить Пашкеню Жуликова. Поздравить его с днюхой. Вот, Андрюха стебается, пишет, сейчас зайчик принесет гостинчик. Я надеюсь. Я надеюсь. Вот, ладно. Отзвучала у нас Виа Кость в горле. По-моему, неплохо. Ребят, вы как считаете? Мне кажется, неплохо. Так, что пишут? Мотивационный трек. Мотивационный. Ну, меня он порадовал. Меня порадовал. Ставим его в основной канал, пускай крутится. Вы, ребятки, в ротации. Так, закрываем, чтобы не путаться. Так, зайчик в клювике. В клювике не знаю, как насчет клювика, но в чем-нибудь приволокет. Демон, тетка Демон Коляновна. Так, далее у нас проект Евченко, Тюмень. Я не помню, насколько у них часовые пояса далеко от наших, но на всякий случай поставил тоже в самом начале. Вот, там, в принципе, вот указано, что поп у них указан, да, в стилистике. Но что-то меня зацепило. Я же слушаю все подряд, и что-то меня зацепило. Думаю, дай-ка я его возьму в программу, потому что прямо оно просится. Я, честно, не помню сейчас, кто из них кто, вот, но сегодня все треки я предварительно слушал, и вот они, каждый меня чем-то зацепил, поэтому сегодня все треки звучат, потому что что-нибудь да есть. Вот, пишут, там, по-моему, наш часовой пояс плюс два. Ваш это челябинский или наш это московский? Или в Челябинске, как в Москве? А, в Челябинске, как в Москве, по-моему, да? Так, Витос пишет, у нас алкашку сегодня запретили, день погранца, однако. Странно, у нас пограничники, вон, летают, уже пьяные в говно с утра. С утра уже пьяные катаются с флагами, все такие красивые. Вот, ладно, что написано про трек? Лирический стиль трека и приятный бит дает возможность просто расслабиться и отдохнуть любому слушателю. Вот, давайте ставим, слушаем. Итак, проект Евченко. Трек называется «Выдыхай». Дислокация указана «Тюмень». Вот, и включаю, ставим, слушаем, а вы, конечно же, комментируйте. Не жлобитесь.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, приветствую вновь прибывших. Вновь привод у нас Юрка Арцизов нарисовался. Здорово, Юрец! Вот, смотрите, ну, мнения разделились. Вот Витёк пишет, Витёк Дрюков пишет, хорошо, но на мой слух многовато ревера. Да? Андрюха пишет, ну, не знаю, ревер слух совсем не... Я не услышал там, что ревер прям зашкаливал. Там местами вокал теряется в общем миксе, но... Не так, что прям совсем критично. Вот, можно было бы, но не критично. Мне кажется, это придирки, да? Что там, Витёк вот пишет, наш пермяк, как-то так себе не зацепило, да? А Кенни Жуликов пишет, нормально, ревер оправдан. Вот сидят, все же, блин, специалисты. Ладно. Меня ревер не резанул. Ну, однозначно в ротацию на канал Лирика. Однозначно. Мне, честно, вот что мне не хватило, я расскажу. Мне не хватило какой-то, понимаешь, какого-то взрыва в середине песни. Да, вот там был момент, когда можно было прям поорать, покричать. Вот, поэтому ставлю однозначно в канал Лирику в ротацию и в ночной плейлист на основной канал. В ночной, потому что поорать чувак не захотел. Вот, а в ночном самое оно, чтоб всех убаюкил. Так, закрываем. Закрываем это дело. Так, кто у нас далее? Далее у нас Бакрумс. Сейчас я... У меня здесь где-то большими буквами написано. Бакрумс. Дислокация указана Кустанай. Не хватило сливовки, вот пишет Кеня Жуликов. Да ладно тебе, что ты, сливовка придет. Сейчас она наверняка там белье гладит. Сейчас она мне простынь погладит, понимаешь, заглянет в мессенджер, увидит, что я вызвал демона, и принесет же под конец эфира, чтобы я нахерачиться не успел. Там все продумано, что ты думаешь? Так, ладно, Backrooms. Backrooms это что такое? Это задние комнаты, пещеры. Пещеры, понимаешь? Что про себя написано? Про себя ничего не написали, написали про песню. Песня навеяна... Так, сейчас я секунду мотну назад. Деху мотну назад. Вот. Кустанай, Казахстан, почти наши земляки. Да. Почти ваши, почти земляки. Песня навеяна воспоминаниями ночных прогулках и последних моментах перед рассветом. Веселых, конечно, но автор норовит из всего сделать депрессию. Вот так вот написано. Видимо, сам про себя написал. Итак, «До рассвета» называется трек. «Backrooms» называется проект. «Кустанай» называется город, где, понимаешь, живет Алексей Станиславович. Ставим, слушаем, ну а вы, конечно же, комментируйте. Поехали. Блин, да куда у меня мышка сегодня теряется? Вот же она. Поперли.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, 21, 28, 33 на моих зеленых системных. Вот трек, я вспомнил я, что меня цепануло. Короче, я когда перебирал треки, мне же пришлось откатиться аж на целый год назад. Я нарвался на другой трек, этой группы, начал его слушать. Меня прям зацепил, прям голосок такой хриповатый. Девочки с таким голосом, они прям, обязаны стать Земфирами, да? Вот, но там прям какой-то наивняк был, Думаю, дай посмотрю, что у них еще есть. Выбрал вот эту песнягу, смотрите, тут все есть. И хрипит, и покричала, и поорала. Вот, единственное, что Витек пишет, звучит красиво, что поет, непонятно. Потому что немножечко недоработано. Как это называется? Техника вещания. Чрево. Чрево вещания получилось, да? А должно было быть пение. Нет, в целом интересно. И аранжировочка такая про молдовую. Там тебе и подпевочки, и бэки, и выходы из-за печки. Все, что хочешь. Все есть красивенько. Но хотелось бы пожелать ребятам, во-первых, вот эту песню, прям вот ее хочется немножечко кастрировать, потому что за счет того, что там много вот этих тихих пауз, это я вам, ребят, рассказываю, я не знаю, вы слушаете, не слушаете, или в записи будете слушать. Вот, там очень много моментов, когда хочется переключить радиостанцию. Поэтому вот в этих, вам надо избавиться от этих моментов, и уже тогда этот трек продвигать. Вот, в принципе, я не жлоб, мне не жалко. Пусть он у нас крутится в ротации, да? Ну, потому что неплохой трек на самом деле. Мы не коммерческая радиостанция, нам, в принципе, все равно. Но вот если вы будете двигаться в другие какие-то еще радиостанции, я советую вам сделать кастрированную версию этого трека. Но у нас вы уже крутитесь, вот. Так, все. Разобрались мы с бэкрумсами, с Кустанаем разобрались. Так, походу люди в черном пишут нам. Готы, готы. А я вам рассказывал же, да, может, не все слышали. Мы как-то тут к нам приехали, я уж не знаю, кто они, готы или эмо. Отто Дикс есть такая группа. Вот, и там прям были билеты все раскуплены. А мы сидели, прибухивали, думали, что бы нам такого сделать. И мы решили, мы купили белых шариков, надули их, понимаешь, оделись во все белое и пошли на этот концерт к этим готам. Вот. Но, слава богу, не дошли. Не дошли. А то было бы там еще веселее, чем обычно. Что-то нас отвлекло. Мы в итоге все попали в милицию. Вот, но нас выпустили. Все закончилось хорошо. Так, ладно. Дальше у нас кто? Дальше у нас как раз Серпухов. Так, стоять, Зорька. Сейчас я найду, где у нас. Dark Dream, вот же он. Dark Dream, Пол Энди. Дислокация Серпухов. Трек называется «Забывай». Вот, и Вовка где-то, я увидел, написал пост, что наша темная песня сегодня, наша темная, в темной-темной комнате прозвучит наша темная-темная песня. Так, инди-проект из Серпуха, абсолютный эксперимент во всем, разные звучания, разные тональности техники, попытка обуздать электронику, психоделику, лирику и все, что может поместиться в моем творческом разуме. А совместная работа с талантливым и прекрасным человеком. Вот, прекрасному человеку привет. Я так понял, это Пол Энди. Вот, ну и, собственно, Вовке тоже привет. Я видел, он тут у нас проскакивал где-то по чату. Итак, Dark Dream, Пол Энди, «Забывай» называется трек. Серпухов, поехали, ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируете. Собственно, поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, это Dark Dream, да? Вот, и смотрите, вот пишут, несмотря на ариозность, да, я не люблю ариозные группы, не люблю, честно, но вот здесь мне прям понравилось, потому что, ну, во-первых, прям реально поет чувак, да, прям реально поет, сейчас так мало кто-то поет, сейчас в основном или шепчут, или пердят в микрофон, ну, что угодно, только не поют, а тут прям хорошо. И вот эти вот, короче, мне очень понравилось. Мне очень понравилось, Вовка, держит меня плюсик в карму. Конечно же, в ротацию. Ну, кто бы, блин, сомневался, да? Вот, так, все. Dark Dream у нас крутится в ротацию. Так, пишут нам, что нам тут пишут? Прям рок-баллада, как в 90-х. Ну, да. Ну да, прям хорошо. Ну, потому что плотненько прозвучит. Так, Вовка вот пишет, как раз год назад вышла песенка. Ну да, год назад, но я год не эфирил. Понимаешь, была у меня беда, я год целый не эфирил. Вот, и как только вышел, я начал, видишь, добираться. Отмотал свою жизнь на год назад по сайту и сейчас выбираю треки для программ. Так, вот пишут, смотрите, арийские корни слышны. Ждем развития в фальцет на финал. Не надо, фальцет вот там точно ни к чему. Там вот как раз все хорошо. Там спето по-мужски. Спето без вот этих лишних, чуть не выматерился, красная кнопочка. Говорит. Короче, без вот этих вот закидонов. Все очень здорово. Так, что там, Витек пишет, не дождались мы фальцета. Ну ничего, ничего. Он там потому что был не нужен. Вот, а еще есть люди, которые кричат в ногу. Да-да-да, было такое дело. Это был я на финале Революшена, сидел вот в жюри. Там вышел чувак на сцену, и он пел в ногу, ребят. Это надо было видеть. Короче, подошел, ну, у них там что-то все это развивалось, красиво-красиво. Подходит чувак. Вокалист у чувака выдергивает ногу, вставляет в нее микрофон и начинает в нее петь. Вот так тоже даже бывает. Вот, ладно. Это был Dark Dream. Все, вы, ребятки, в эфире. Закрываю вашу страничку, чтобы не путаться. Кто у нас дальше? Вот, дальше вообще интересно. Дальше вообще интересно. Проект называется «Дёшина». «Дёшина». Я отслушал и уже хотел... Ну, короче, там прям, ну, явно в канал «Клубняк» просится трек. Прям явно. И я его уже начал туда добавлять в ротацию, потому что написано у них «Электроника эстрада». И пока вот я шевелил мышкой, трек получил развитие, и я услышал, о боже, «Электроника эстрада». И пока вот я шевелил мышкой, трек получил развитие, и я услышал, о боже, звучит-то классно.

Ней. Этот трек хочется слушать вновь и вновь, подпевая и сопереживая девушке. Вот, но не знаю, кто писал эту сопроводиловку, но трек реально получился интересным. Мне понравилось. С чем я и вас сейчас познакомлю. Итак, я написал девчонке, причем вот здесь на сайте указан проект Dushan Off во ВКонтакте. Я нажал, а там мне написали «Off». Все, проект off. Вот, я нашел девочку специально поиском. Отправил ей, что сегодня у нас она в эфире будет звучать. Я не знаю, слушает она, не слушает. Вот, но вам я сейчас точно дам послушать. Итак, Дёшина, дислокация Белгород. Трек называется «С кем?». Поехали, ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируйте. А я вам, конечно же, кину.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер, неформат.

Итак, дорогие подруги, 21-44-39 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Ну и как вам? Как вам трючок-то, да? Вот же! Вот же! Я же про что и рассказывал. Я же вот начал слушать. Ну, думаю, я ее сейчас в клубняк закину, а потом трек получил развитие. Ну, пока я там шевелился, ковырялся, я слышу, ну, вещь-то охрененная. Вот, надо с вами поделиться. Смотрите, там абсолютно роковая вещь с элементами абсолютно классного фолка, сделано на кислотных, понимаешь, вот этих вот клубных инструментах. То есть, ну, здорово, здорово, вообще, вообще здорово просто. Это три в одном, и все три красиво звучат. Мне очень понравилось. Я однозначно, Настюха, если ты сейчас слышишь, ну, или сама слушаешь прямо сейчас, или будешь слушать запись эфира, добро пожаловать на неформатку, грузи еще своих треков. Однозначно в основной канал. Вот, клубисты пишут однозначно в клубняк. Вот, сразу и в клубняк тебя. Ну и в ночной плейлист тоже. Вот так вот. Три в одном и три в одном. И три ротации тебе сразу. Вот так вот. Все, Настя, спасибо, что ты есть. Очень жду обратной связи. Давай, давай грузи еще своих треков. Очень вкусно у тебя получается. Так. А я ссылку-то кинул, кстати, да. Вот, кто тут мне, Андрюха, написал, сей трек, скорее всего, был, да, в «Звуковом охотнике». У меня, я вижу, загрузил Макс Мартынюк. Максимка звуково охотится. Он, кстати, теперь переехал в Воронеж. Он раньше жил в Белгороде, теперь он перебрался в Воронеж. Вот, и развивает свой проект дальше. И да, именно от него пришло. Но Насте я писал. Насте я написал лично во ВКонтакте. Ну и плюс, наверное, пришло Максу письмо. Я думаю, он тоже Насте что-нибудь сказал по этому поводу. А может, не сказал, я не знаю. Но я постарался до нее донести. Вот так, все, закрываю страничку. Отзвучало. Так, далее. Далее что у нас? Вот Витек пишет, сначала показалось, что попсятина, а ничего, интересно вышло. Да, да, очень даже. Вот второй Витос, который Дрюков пишет, тембр похож на, я не знаю, как это правильно читать, IC3 Peak, наверное, да? IC3 Peak, слушай, я не знаю этого исполнителя или исполнительницу, про кого идет. Я глубоко деформирован профессионально. Я вообще дальше ни форматки, ничего не слушаю. Ну, «Маяк» еще слушаю, да, пока на работу еду. Слушаю «Маяк». Я такой. Я такой вот. И просто, ну, не успеваю ничего другого слушать. Поэтому то, что ты написал, вот на что похож тембр, я даже не представляю, о чем идет речь. Вот, ладно. Далее у нас что? In a brief. Где вы у меня? Где вы у меня? Вот же они. In a brief. Это у нас город Обнинск. Это у нас город Обнинск. Так, про себя что написали? Группа. Музыкальная группа. Да, не просто музыкальная группа. In a brief из Обнинска. В своих творческих устремлениях и экспериментах мы не ограничиваемся рамками одного стиля. В арсенале треков ты найдешь элементы альтернативного рока, прогрессивного звучания, нотки гранжа и немного инди-рока, что делает наш звук уникальным и захватывающим. Вот. Как, вот почему-то у всех все музыканты пишут про свою уникальность, и они в этом абсолютно одинаковы. Абсолютно одинаковы в этой своей уникальности. Основная цель – создавать музыку, которая сможет зарядить энергией, перенесет тебя через целый спектр эмоций на одном дыхании. Вот, «Сквозь снег» называется трек. Поехали, ставим, слушаем, вы комментируете. Ну, я уже не помню, что там было, но раз взял в программу, значит, что-то меня зацепило. Поехали, сейчас я с вами еще раз послушаю и расскажу, что уже там. Ну, а вы тоже, конечно же, не стесняйтесь, комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, други, подруги, 27-53-43 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от меня уже. Вот, In a Brief только что у нас отзвучали. Ребята из Обнинска, «Сквозь снег» называется трек. Вот, и, конечно же, вот все вот, что там было написано про уникальность, ну, мимо. Не уникально, увы. Вот, но неплохо. На самом деле неплохо. Видно, что прям проведена работа. Вот, единственное, ребят, если вы этот трек еще никуда не выкинули на площадке, да, то рекомендую. Ну, конечно же, уже бы выкинули, раз даже есть у него картинка своя. Скорее всего, уже где-нибудь он выгружен. Вот, там, короче, есть неприятный момент. В первой фразе припева, где вот этот вот «сквозь снег», «снег», и вот там, где «е-е-е-е-е», вот это там, конечно, обязательно произошло попадалово. Не попадалово в нотку, буквально в одном месте. Где-то на полутон. Я, конечно, против того, чтобы тюнить, но вот тут прям надо было мелодайном чуть-чуть поработать. Прям в одном месте буквально нотка соскочила, и прям оно, ну, мне режет ухо. Вот, не знаю, как остальным. Вот, Леха пишет, а вот и фальцет. А вот и фальцет. Так, кто там фальцет просил? Так, Андрюха пишет, насчет уникальности, не знаю, вот трек вполне норм, по крайней мере, звучит интересно. Да, звучит интересно, вот, есть там все, и наковыряли все, что только можно было, вот, неплохо, но вот-вот одна нотка. А, вот, смотрите, Витек нам пишет, вокалист специально просил оставить. Слушай, Вить, ну, в таких случаях надо было всем дружно просто начать переубеждать вокалиста, потому что, ну, это не есть хорошо, на самом деле, это не показатель крутости, вот, это, когда, понимаешь, вот, я не знаю, знаешь ли, это был такой старый анекдот, он заканчивался, сейчас я тебе скажу, короче, в белой-белой шляпе, белом-белом плаще, белых кожаных штанах, белых сапогах и весь в говне. Вот так вот это выглядит, понимаешь? Когда вот все хорошо, все здорово, и вот маленькое вот это вот... Вот. Зря оставили. Надо было переубедить вокалиста. Или просто подтюнить и все. Подтюнить и все. И не говорить ему вообще ничего. И было бы хорошо. Вот. Но тем не менее, трек хороший. Работа проделана хорошая, ребята старались, ротацию, ну, по крайней мере, на неформатке заслужили честно, в основном канале крутитесь на здоровье, грузите еще ваших треков, обязательно до них доберусь и что-нибудь еще послушаем. Вот, так, закрываем вкладочку, с вами мы разобрались. Так, кто у нас следующий? Следующий у нас Айурум. Айурум. Вот Айурум, мне кажется, они у нас были. Они у нас были где-то когда-то. Я уже, честно, не помню, где и когда и почему. Но мне кажется, мне просто название. Айурум и Ян Катасонов. У меня вот как-то вот эти два имени, они у меня в голове откладываются. Значит, были. Значит, были где-то в программах. Вот, дислокация указана Москва. «Давай вернемся», называется трек. Ставим, слушаем, поехали. А вы, конечно же, что? А вы, конечно же, комментируйте. Демона я вызывал. Демон ко мне не явился. Демон ко мне не явился. Ну ладно, ничего страшного.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, только что отзвучал проект «Айурум». «Айурум», давай вернемся. Очень длинная песня, очень. 4:36. Вот, но я вспомнил, ну, я сейчас начал слушать и вспомнил, почему взял. И как раз прям четко она в конец программы попала. Именно, чтобы успокоить нервы в конце, перед сном. Из-за няшности взял трек... И, собственно, ой, а что же я натворил? Что же я наделал? Сейчас я вот так вот сделаю. Оп. Вот. И чего? Ну, конечно же, давайте мы его в лирику возьмем, в ротацию. Там он будет заслуженно хорошо звучать. И в ночной плейлист. Вот так вот. На два позицион. Так, блюзовые, наверное, должны чуть-чуть быть подлиннее. Да нет, почему? Не должны. Понимаешь, есть блюзы очень техничные, да? Со всякими развязками. Ну, взять там, я не знаю, Джо Кокер, да? Гарри Мур. Ну, там понятно. И то они так длинно не растягивают. Не растягивали. Мир праху их. Вот. А. Ну нет, ну почему? Ну пусть крутится, ладно. Просто это как сказать. Если было бы технично, то было бы оправдано, да, 4:36. А тут, в принципе, он ровненький. Тут ребятам просто хотелось, чтобы весь текст уместился в песню, не захотели кастрировать. Вот, ну ничего страшного, ладно. У нас тут не коммерческая радиостанция, поэтому пускай крутятся со своими 5 минутами, ничего страшного. У нас был трек, помните, 9 с чем-то минут. Я уж не помню у кого. 9 с чем-то минут. Вот, и то слушали, ничего, нормально. Вот, ну и, собственно, друзья, На сегодня все. Все задуманное было поставлено. Ноплер, слушай, ну не знаю, насколько у него стандарт 4-5 минут. Ноплер, это же у нас кто? Это этот, господи. Все, я старею. Dire Straits, да? Dire Straits. Ну, там есть, понимаешь, там есть в чем кружиться в 5 минутах. Там много всяких штук, много всяких вкусных штук. Вот, ну нет такого, чтобы, знаешь. Вот, а тут-то все однотипно. Ну, неплохо же, неплохо. Ну, просто вот, как бы, пожелание на будущее ребятам, что если вот они делают лиричную вкусную песенку, она не должна быть очень длинной, если эта длина не оправдана только текстом. Только текст лучше подкастрировать, потому что, ну, нам пофигу, а другие радиостанции не возьмут никогда. Вот. Ладно. Собственно, что, на сегодня все, друзья, услышимся с вами через недельку. Вот, с радиослушателями я снова попрощаюсь песней группы «Прутс», да, я теперь, ну, еще пару раз точно мои нервы ее выдержат. Вот сейчас вы будете слушать группу «Прутс», «I Lose Control». Вот после этой песни включится ли другой диджей или автодиджей, тихо не будет. А на стриме я еще, конечно же, повисю. Вот, радиослушателям пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Чак Берри, один из величайших ранних исполнителей рок-н-ролла. В общем-то, он и оформил этот стиль музыки. Пятое место в рейтинге величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stones. Родился в Сент-Луисе в 1926 году в многодетной семье. Папа негр, мама негра. Вот такие вот дела. В 17 лет с дружбанами ограбил магаз и присел на 10 лет. А в тюряге, чё, только песни и петь. Чё он и с удовольствием делал, пока отбывал наказание. По УДО вышел, женился, устроился на автомобильный завод. Работал даже косметологом. Купил домик, а параллельно собрал трио. Джонни Джонсон трио. И начал играть в кабаках Сент-Луиса. Он стал играть кантри, окрашенное с блюзовыми приемами. Заценим. Роуд 66.

Чак Берри по совету Мэдди Уотерса в мае 55 года вышел на Леонардо Чейса, владельца блюзового лейбла Chase Records. Тот заинтересовался его экспериментами с кантри, нежели его иным блюзом. И, к удивлению самого Берри, 21 мая в студии фирмы был записан первый сингл Чака Берри «Мэйбелин», сочетавший в себе напор ритм-блюза и стилистику кантри. Песню продали более чем миллионным тиражом. Первое место в категории ритм-блюза и пятое место в национальном хит-параде США. Окончательно нашедший свой стиль, Берри стал выпускать хиты один за одним. Не только музыка, но и тексты, в которых был смысл и некая история, полные неожиданных оборотов, обращали на себя внимание. А мы послушаем, с чего все и началось. Maybelline. Maybelline, why can't you be true?

конце 59-го года дядьку опять посадили. В результате он был оштрафован на 5000 баксов и приговорен к 5 годам. Кабаки и бабы доведут до Цугундера. Надо с бабами раньше разбираться. Там дела были такие всякие. Тем не менее, опять по УДО вышел через 3 года, а пока сидел, у Чака выходили на Chase Records диски. Плюс ко всему, выйдя из тюрьмы, Берри взял реванш еще в лице британского вторжения середины 60-х. Кавер-версии песен Чака делали почти все новые группы. Beatles, Rolling Stones, Kings, Animals, Yardbirds. Берри также вернулся к классическому рок-н-роллу и записал несколько альбомов, два из которых вошли в двадцатку хит-парада USA. Чак Берри скончался 18 марта 2017 года на 91-м году жизни. Упал и потерял сознание. В Солнечной системе летает астероид, названный в его честь Чак Берри. А послушаем мы... офигенную песенку «Джонни Би Гуд».

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

А проснувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед. Ты найдешь, что искал столько лет. А споткнувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед. Ты найдешь, что искал столько лет.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

тесно, в квартире моей стало мало места. Встану с дивана, сяду в кресло, воздуха света хочу. Тесно, тесно, тесно, тесно, душе моей.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Я обязательно доберусь туда, поваляюсь на песке, позагораю, подойду к берегу, опущу ноги в океан, покайфую, ведь я люблю тебя, Куба.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
3: Группа «Камбоджа» с город Москва. 16-й трек пластинки «Ништяки 2». Песня «Аллилуйя». Поехали! Поехали!

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Девочки не только про цветочки поют и в куклы играют. Есть некоторые, которые летают в космос. Вот про таких группа Отеп. Вообще Отеп – это имя вокалистки группы. Отеп Шамайя. Группа была создана в 2000 году в Лос-Анджелесе. И сейчас насчитывается 10 студийных альбомов. Каждый альбом – это концептуальное произведение, своего рода спектакль, радио, там, музыкальная книга. Очень интересно и необычно, советую заценить целиком. Стабильность, всегда хорошее плотное звучание и качество кача. Слушаем, кто еще не понял, это все еще New Metal. Отеп Royals. I've never seen a diamond.

Come from money.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Пусть наши дни нам не вернуть назад, но я прошу, позволь мне досказать.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Юрий Иосифович Богатиков родился 29 февраля 1932 года в Рыкве, ныне Енакиево, ДНР. Народный артист СССР. Член КПСС 1968 года. Эстрадный певец, баритон, почетный гражданин Славянска, почетный гражданин Ялты и Крыма, лауреат конкурса «Дружбы 68», «Берлин» второе место, «Золотой орфей» 69 год и еще много-много чего. От ПТУшника до народного артиста. В советское время это было можно, так что, ребята, Союз хоть и был совком, но таким железным, который не ломался, не гнулся, и пользу людям приносил, и песни были такие же, и пели их люди из народа и для народа. «Спят курганы темные».

маршал советской песни Юрий Богатиков. Невысокий, с неприметной внешностью и неизменным прищуром. Он мог так зажечь публику, что весь стадион пел вместе с ним. Было в нем какое-то магическое обаяние, которое сейчас называют словом «харизма». Родился в многодетной советской семье шахтера и учительницы. В 9 лет началась война, эвакуация в Бухару. По возвращению на Донбасс они обнаружили, что дома у них больше нет. Отец погиб на войне, мама и 6 детей приехали в Харьков, где Юра сразу устроился на велосипедный харьковский завод. Одновременно учился в ремесленном училище, и еще у него хватало времени помогать дома и петь в Доме культуры, в кружках художественной самодеятельности. Это ребята в послевоенные годы в Харькове, который был разрушен практически полностью во время войны.

После окончания училища Юрий работал ремонтником радиоаппаратуры на Харьковском телеграфе. Получилось так, что руководство заметило талантливого юношу. И так Юра попал в музыкальное училище. Потом служба на флоте, где он пел в ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота. И потом понеслось. Харьковский театр музыкальной комедии, государственный ансамбль песни и танца «Донбасс», Харьковская, Луганская, Крымская филармонии. До 1983 года олимп советской эстрады принадлежал Клавдии Шульженко и Леониду Утесову. Так вот, третьему исполнителю, которому присвоили звание народного артиста Союза Советских Социалистических Республик, стал именно Богатиков. Умер Юрий Иосифович 8 декабря 2002 года в Симферополе, в Крыму, где и похоронено. В 2003 году в центре Симферополя установили памятник артисту, где он стоит в полный рост рядом с гранитным роялем.

0: детишки балуются, а сказка-то уж давно началась. Вот и угадай, как повернет.
1: Какой ты все-таки хороший. Ты, наверное, даже не знаешь, какой ты хороший.
2: Какой я хороший? Это тебе, наверное, только так кажется.
1: Почему только так кажется?

Черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы. На краю голубой стены я познаю и янь, и инь. Я волною о жизнь разобьюсь, черной бездны приемля грусть. Все забудут меня —

0: Через 1000 лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго, в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, здравствуйте, 21.00 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня вторник, и это значит, что сегодня у нас очередная десятка треков от компании «Бомба Питер». Очередная неформатная бомбардировка, с чем, собственно, вас и поздравляю. Ну и, конечно же, начну я сегодня не с музыки, ни с чего бы то либо, а с того, что сегодня днюха у нашего родика, наш Камоныч, дружище, поздравляю тебя от всей души. Вот, не болеть тебе, а все остальное наворуем. Собственно, вот так вот. Поздравляю. Ну и возвращаемся все-таки уже к программе. Давайте для тех, кто у нас в первый раз, расскажу, как мы будем общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не забывайте подписаться на группу, ибо ссылки на записи эфиров, на голосовалки все там публикуются, чтобы не потеряться. Вот, ну и, конечно же, давно уже все перебрались в Дискорд, ибо ВКонтакт тупит не по-детски. Вот, ссылочка на вступление в Дискорд также висит у нас в теме во ВКонтакте. Можете по ней кликнуть, воспользоваться браузерной версией или скачать себе на свое устройство и на усмотрение, как вам удобнее. Вот, ну и здравствуйте все. Здравствуй, Димка наш, хабаровский друг. Стрела Морфея в обеих ипостасях, приветище. Антоха, здравствуй, кто там у нас еще? Ну, Родик, конечно же, само собой. Из лучших побеждений, тулики наши, зёмы мои, привет вам, ребятушки. Кто там? Дима Сорокин, здравствуй. Ленка Точилка, привет, Скоро, здравствуй. Вроде никого не пропустил. Алексей Догадун, вот он тоже тут у нас. Все дружно поздравляют Родика с днюхой. И он, как всегда, у него во флешмобе прошлогоднее пиво, оно даже не пенится. Я не знаю, Родик, как ты умудряешься напиваться пивом, которое даже не пенится. Вот, Натаха, привет тебе тоже. Ну и давайте начнем. Начнем мы с победителей прошлой программы. Вот, это группа «Ничего страшного» и группа «Брат Фидель», которая попадает в ништяки. Вот так вот, два трека, которые с понедельника попадают постоянную ротацию неформатного радио. И, собственно, ребятушки, что надо будет сделать, прочитайте. Ну, кто уже знает, тот уже знает. Итак, нон-стопом два трека, после которых продолжим. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, приветствую всех еще раз. 21.11 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Приветствую Анжелку, приветище тебе. Олег ВК нарисовался у нас. Здравствуй, Алина Юдаева, вот вижу, добралась до Дискорда, а то пишет во ВКонтакте, есть ли кто там. Там есть, но там те, кто не разобрались с Дискордом. Я там, конечно, тоже читаю комментарии, но там надо постоянно обновлять страничку. ВКонтакте теперь очень неудобный стал для эфиров. Вот, поэтому мы все перебрались в Дискорд. Так, кто там у нас еще кого-то хотел поздоровать? А, вот, Артурчик нарисовался, приветище тебе, пишет, 100 лет неформатку не слушал. Ну, это твое упущение, вот. А Виктор, здравствуй. И вроде все, никого больше не пропустил. Относительно баловства с вашими никнеймами, ребят, смотрите, во-первых, я понял, Википедия, она ведет себя как попало. Или я уже со всеми этими перестановками времени, которые Медведев наш шпуняет туда-сюда, то есть летнее, то нет летнего времени. Сейчас вроде опять хотят ввести. Я запутался, поэтому поправьте все свои ники. То есть смотрите, вот я подписываю каждому никнейму областной центр и время относительно Москвы. То есть если у вас московское время, то пишите свой областной центр. Вот допустим Олег пишет Мурманск. Плюс 0. То есть, если московское время, значит плюс 0. Если к московскому что-то добавляем, то добавляйте сами. Поделитесь сами. Вот, у кого Москва, соответственно, пишем Москва плюс 0 и так далее и тому подобное по шаблону. Для чего это делается? Во-первых, и вам всем понятно будет, кто где и в какое время находится. И мне удобнее, я сразу понимаю, кто откуда у меня. Вот. Ну и, собственно, Двигаемся уже в конце концов по бомбардировке. Первый трек у нас будет от Алины Юдаевой, она молодец. Она его загрузила на неформатку, причем очень давно, поэтому ссылочку я кину. Да, кстати, музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылку, во-первых, в чат во ВКонтакте и на свои ближайшие какие-то мероприятия, на свои группы, на свои сайты, это не возбраняется, это приветствуется. Точно так же дублируйте ссылочки обязательно в Дискорд, наш эфирный чат, потому что если кому-то понравится, что вы делаете, они, конечно же, смогут зайти, ознакомиться с дальнейшим творчеством и т.д. и т.п. Вот, ну и начнем мы с Алины Юдаевой. С Алины Юдаевой. Она у нас сегодня первая, и она у нас из города Москва. Вот, собственно, зачитываю сопроводиловку, которую мне Дашка сегодня кинула, и обязательно она мне пишет транскрипции, потому что у меня с албанским беда, это уже все знают. Итак, читаю. Гитарист, автор музыки, преподаватель, играет также на бас-гитаре, укулеле, немного на ударных, перкуссии и фортепиано, сочиняет музыку, делает аранжировки, а потом все это записывает и слушает. Также сотрудничает с поэтом Павлом Карачиным и является половиной дуэта «Лето 2.0». А итак, ставим, слушаем «Соловьиный», а нет, «Воробьиный», «Воробьиный марш», не буду по-английски даже пытаться это прочитать. Алина Юдаева, Москва, поехали. Ну а вы, конечно же, комментируйте, не стесняйтесь.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, 21.17 на наших зеленых системных. Натаха вот пишет: Алина же была однажды, возможно, даже в бомбардировке. Я даже сильно ознакомилась с Алининым творчеством. Очень интересно и своеобразно. В миксере. В миксере у нас Алина была в паре. Не помню с кем. Но помню, что они даже победили и звучали. Так, что там у нас? Димка вот пишет: слова огонь. Слова. Ты знаешь, да, вот тут многие отметили, что слова замечательные. Текст очень гармонично лег на музыку. И вообще, где бы научиться так писать? Я прям не знаю. Очень хочу писать такие же слова. Так, Антоха вот пишет: такое ощущение, что это марш чернобыльских воробьев. А чем ты видел чернобыльских воробьев, Антоха? Мне кажется, эта птица, она вот вообще не отличается. Вот, Алина говорит, что именно оттуда завезла партию птичек в клетках, выпустила их в Москве, и теперь как бы они перемешались, московские, чернобыльские, хрен теперь разберешь. Так, Стрела Морфея пишет: хорошее, бодрое вступление, интересное развитие, такая прикольная инструменталочка, легонькая, не наша, но очень слушательно. Так, Олежек пишет: я бы продлил. Витос пишет: диско-поп какой-то, давно такого не было. Вот. И, собственно, вот Дашка у нас нарисовалась, наконец-то. Наконец-то нарисовалась в чате. Дашка, мы надеемся, что ты сопли свои все выплюнула. Вот, что ты уже ничем не болеешь, и у тебя все хорошо. Так, что там? Чернобыльские чирикают на мове. Ну, может быть. Может быть. У меня на самом деле вопрос такой вот назрел. Алин, а вот насколько востребована инструментальная музыка? Я не ради того, чтобы докопаться, а мне вот просто интересно, потому что периодически грузятся треки на неформатку разными исполнителями, и вот инструментал. Там каждый, конечно же, в своем жанре. Мне вот всегда интересно, насколько это востребовано. То есть, ну, понятно, что артист это делает, потому что ему нравится это делать. А вот в плане концертов, там, я не знаю, в плане скачиваний, прослушиваний, как вот это вот выражается в зрительском эквиваленте, мне вот очень интересно. Расскажи, пожалуйста. Вот, ну а я, собственно, сейчас обновлю ВКонтактик. Не появилось ли там чего? Очень неудобно ВКонтакте общаться. Нет, ни хрена там нету. Так, Дашка, вот спасибо. Здорово, говорит, не дождетесь. Не дождетесь. Динка написал: у нас вороны на собак лают, замечаю. А, замечено мною трезвым. Ты знаешь, вороны на самом деле это очень хитрые и умные не животные, а птицы, да, очень. Причем я наблюдал много раз за воронами, и это действительно интересно наблюдать. Они прям вот обременены интеллектом. На самом деле птицы такие интересные. Так, что там у нас? Вот Стрела Морфея пишет: а что сейчас вообще востребовано, кроме Тимы Белорусский? А кто такой Тима Белорусский? Я не знаю. Мокрый кросс, вот Коляновна подсказывает. Не, ну я правда не знаю. Я сейчас не для того, чтобы постебаться. Мне действительно интересно, потому что как бы понятно, что есть продукт, да, но насколько он востребован? Вот мне это просто интересно. Я не потому, что там хочу постебаться или что-то такое. Так, ну и давайте едем дальше. Алина вот пишет. Я зачитаю обязательно, что она мне ответит на этот вопрос, а пока едем дальше. А дальше у нас... А, нет, вот, все, успела. Успела нацарапать. Итак, читаю. Честно говоря, не знаю, на концертах идет странно. Люди удивляются, но слушают с интересом. Конечно, песни со словами пойдут быстрее. Инструменталы хороши, как фон или саундтрек. Или же для домашнего прослушивания. Ну, собственно, как я и думал, на любителя, да? На совсем любителя. Так... Натах вот пишет, что Дима в Тулу скоро приезжает. Сходи, узнаешь. И не благодари потом. Не благодари. Какой Дима? Какой Дима, расскажи. Я не понимаю. Вот, ладно. Едем дальше. Дальше у нас группа... Так, сейчас где? Вот. Midkt... Блин, это хрен выговоришь, кстати. Midktim. Midktim. Трек называется «Взрослые». Откуда? Откуда? Не на... Дашка, ты засранка. Почему ты не написала откуда? Вот, не знаю, откуда группа. Читаю сразу сопроводиловку. Энергетика является ключевой мировой отраслью, которая определяет технологическое развитие человечества в глобальном смысле этого слова. Она включает в себя не только разнообразие методов производства электроэнергии и тепла, но и ее передачу конечному потребителю и обществу в целом. Я понял. Ладно. Итак, ставим, слушаем. Midktim. Трек называется «Взрослые». Так, что там? Дашка написала. Вот город Питер. Ну, собственно, поехали, ставим, слушаем.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, 21-27 на наших зеленых системных. Только что отзвучал проект Midkteam. Трек назывался «Взрослый город Питер». Так, что нам народ по этому поводу... Ну, давайте сейчас сразу обновлю ВКонтактик. Не появилось ли там чего? Ни хрена там не появилось. Это хорошо. Значит, все, собственно, находятся у нас в эфирном чате в Дискорде. Вот. Коляновна мне... А, она мне Тиму шлет. Она мне все шлет Тиму. Коляновна хочет, чтобы я этот эфир не дожил. Вот. Коляновна, мне тут поведовали, что Тима будет в Туле скоро. Я вот думаю, я всю нашу пенсию пропью, куплю 2 билета и схожу 1-2 раза. Вот, так. Ладно, возвращаемся мы все-таки к питерскому проекту. Антоха вот пишет, неплохо. Стрела Морфей пишет, интересная песня, хороший текст, хорошо так сыграно, напомнила дворовые посиделки с гитарой вечером. Так, Натах пишет, классно сыграно, спето придумано, интересно, как бы это звучало в ансамбле, в ансамбле. Ты знаешь, звучало бы как такая хорошая альтернативка, прям вот качественно. Ну, опять же, если качественно сделать аранжировку, вот. Ну, видимо, не с кем, и чё, как это, я его слепила из того, что было. Так, Дашка вот пишет, кстати, гитара и вокал, ощущение, что чего-то не хватает, нет. Получилось насыщенно весьма при минимальных затратах. Ну, прям при очень минимальных затратах, скажем так. Нет, ощущение, что чего-то не хватает, есть. Во-первых, даже если писаться в акустике, то совершенно не хватает объема. Вот 2-300 билет на Тиму стоит, вы слышали, друзья? Вот так вот. Когда... Наши билеты будут продаваться хотя бы по рубль 30, уже будет замечательно. Пока Тима forever, да, ну что делать, что он лучший, он лучший, поэтому не будем мокрые кроссы ставить в миксере, в бомбардировке, пошел он. Вот, и вернусь я все-таки к проекту из Питера. Я не называю название, потому что у меня язык заплетается. Это вот это как надо, сколько надо, чтобы так обозваться. Вот, есть пустота какая-то в треке. Вот лично мне не хватает объема, потому что даже акустику можно записать красиво, объемно. А это тут прям вот прям плоский звук. Я такой не люблю, честно. Я не чтобы обидеть артиста, а просто мы про звук заговорили. Поэтому как бы я свое мнение говорю. Так, Артурчик пишет, неплохо, но почему-то вот это потому, что в припеве напоминает об одноименной группе. Но это, видимо, потому что ты знаешь группу «потому что», а мы не знаем группу «потому что», и нам слово «потому что» про нее не напоминает. Так, Стрела Морфея пишет, в электричестве было бы забойней, думаем. А Димка, наш хабаровский друг, пишет, я, видимо, еще сплю, но мимо меня пролетело. Арина пишет, риф вот этот гитарный хороший. Ну, мне кажется, там именно на этом рифе все и построено. Анжелка пишет, прикольненько получилось. Олежек говорит, не поспоришь, согласен на 100%. О чем ты? С кем ты согласен? С кем? Так, далее что? Потому что это проект, а группа-то знаки. О, понеслось. Во, Натаха, слушайте, вот... А если, вот мне интересно, если я себе сделаю такую же притчу, накрашу губки помадой, поставлю билеты по 2-300, выйду с одной гитарой, вот все тульские пидорасы, интересно, соберутся, мне вот просто интересно. Вся молодежь придет, пидористическая. Ладно, так, что там у нас еще? Натаха вот пишет, слышно, что можно классную вещь из этой песни сделать, она и так хороша, конечно. Так, Ленка Точилка пишет, что-то мне сегодня мяса хочется, поэтому в песне мне немного не хватило электронщины и объемности в песенке. Но может это просто мое настроение сегодня. Не знаю, видишь, мне тоже не хватило. И Стреле Морфея не хватило. Так. 2-300, дайте водки. Да у вас что, сегодня выпить нету, что ли? Как это так? Как это так, друзья? Ну что вы, нижегородские, вы последние несколько эфиров прям как-то антиоправдываете свое название. Так, гламурные сиськи Артур предлагает. Да, а чё? Ну вот, выйду, спою гламурные сиськи. Хорошая же песня, кстати. А чё? Вику твою с бубном поставим рядом. Она будет... Её тоже какой-нибудь шалавой оденем такой, чтобы прям вырви глаз было. И я думаю, по 2-300 билет мы соберем полный зал в этом... В ДКЖ нас, я, наверное, думаю, пустят. Сколько там зал тысячник у нас? 960 мест. Вот, в принципе, вечерок посидеть нам хватит. Так, что там у нас еще? Все. Пишет, вот, отстаньте от Тима, а то вдруг он на концерте, и тут икота начнется. Да ладно, ну вряд ли он поет живьем, так что ничего страшного. Его икоту никто не заметит. Так, на той неделе старались в миксере. Ну, не знаю, как-то ваше пьянство пролетело мимо меня. Ну, я смотрю на результаты. Вот, раз вы... пишите вдвоем с разных мессенджеров, с под разными цветами, то значит, что-то вы сегодня прям грустные. Ладно, едем дальше, друзья. Далее у нас проект Корунас. Стейк с кровью называется трек. Город Питер. Читаю сопроводиловку. Корунас — группа из Санкт-Петербурга, история которой началась в Сибири и продолжается на берегах Невы. Песни Корунас — это сочетание крепких образных текстов и мелодично рафинированной в меру жесткой музыки. Автор всех песен и неизменный лидер коллектива Андрей Ник Корунас. Вот, собственно, ставим, слушаем, вы комментируете. Поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Никак нам не сподобится, Юрка, на бомбардировку сделать джингл, потому как все он нам программы отджинглил. Вот, а на бомбардировку все никак. Уже 2 года программе, и никто из музыкантов не хочет сподобиться Зухеру сделать на бомбардировку заставочку, отбивочку. Приходится мне свою старинную ставить еще, когда были времена Аськи. Вот, ладно. Только что у нас отзвучал стейк с кровью. Кто там мясо просил у нас? Точилка, по-моему, да? Группа Карунас. Вот, ну и, собственно, поехали читать комментарии. Сейчас я обновлю сразу ВКонтакте. Вдруг там что-то появилось. Нет, ничего не появилось. Хорошо, все в Дискорде. Все в одном месте. Это самое классное. Так, Натаха вот пишет что-то знакомое название Карунас. Предлагают мне с накрашенными губами в платье наряжаться. Зачем? Зачем? Я и так достаточно страшный, поверь мне. Мне просто выйти в каком-нибудь топике, да, чтобы пузо снизу вываливалось, не бриться обязательно. Вот. И с губками. Да ты что, я буду просто звезда сцены. Вот, ладно. Вернемся мы все-таки к Карунасу. Так. Тын-тын-тын-тын-тын. Вот Дашка написала, кстати. Кому-то там мяса не хватало. Вот вам с кровью, пожалуйста. Так, Антоха пишет, не зашло, за вокал все убил. Анжелка написала, капец, капец. Витос пишет, прямо панк-опера. Вот такого я еще названия не слышал, стилистики. Панк-опера. А че бы и нет. Так, Стрела Морфея пишет, интересная задумка, текст хороший, но вот как-то мимо. Как-то мимо. А опять же, потому что не бухаете, я... Прям вот предполагаю в этом все дело. Так, Веганов как вывернуло точно. Веганов или Веганов, как правильно говорить? Ну-ка, проинформируйте меня. Так, Алинка пишет, вот точно, значит, это Арцизов узнала про джинглы. Да, ты знаешь, у нас с Юркой давняя дружба, и он периодически, причем я никогда об этом не прошу вслух, но как только появляется новая программа на неформатке, Юрка обычно вот прям так вот ненавязчиво раз и кидает нам заставочку. И у нас все программы, даже которые уже закрытые, все были его отбивками обеспечены. А тут что-то у него какой-то не доглядел. Он, видимо, больше что-то никто не хочет. Вот, лентяй музыкант. Ладно. Так, Ленк пишет, была у нас как-то в Нижнем интересная группа «Мелкий бес», и по вокалу, и по подаче с музыкой похоже, поэтому прозвучала песня как родная, с родных волжских берегов. Ну, Волга, Нева, что там, господи, подумаешь, разница какая. Так, Натаха пишет, пафосно местами, неискренне, в стиле Агаты. Так. Олежек пишет, опять согласен, как и с предыдущим автором, там танцевать хочется, а теперь и перекусить. Я не против абсолютно, хорошо идет бодро. Вот, ну, я сегодня без стейков, к сожалению, стейки были в прошлом миксере. Вот, но стейк я бы сейчас сожрал бы. Есть у меня знакомый Владимир Владимирович П, повар, он меня все... А он постоянно работает в ресторанах в разных шеф-поваров. Вот. И он мне все время говорил, Зухер, да я тебе, да что ты, да приходи, я тебе. А у меня мечта. А у меня всегда, я не знаю, почему так дорого стоят вот эти вот говяжьи стейки в ресторанах. То есть там начинается от 1500 и все выше и выше и выше. И мне вот всегда хочется вот прийти, сожрать именно вот фирменный классический, чтобы он вот был как... положено. И попробовать, что так все ими восхищаются. И вот все как-то не доходили ни руки, ни ноги. Вот. И Владимир Владимирович П. меня тоже не накормил стейками. Так я и не знаю, что в них хорошего. А свинячий я сам, собственно, не заморачиваюсь, всегда обугливаю. Меня они вполне устраивают. По 300 рублей за 4 порции. Меня это прям более чем радует. Так, ладно. Собственно, Стрела Морфея пишет: денег ресторан хочет, сам лучше сделает. Да я, как тебе сказать, я просто с говяжьими стейками. Собственно, Стрела Морфея пишет: денег ресторан хочет, сам лучше сделает. Да я, как тебе сказать, я просто с говяжьими стейками, я их никогда не жарил.

Я имею в виду вот именно стейковое мясо, поэтому может оно и смысла нету на говядину переходить. Ладно, едем дальше. Далее у нас проект «Свободный полет» с вот Fit N&B. Вот N&B, я все время забываю, как ребята называются, я помню, что по фамилиям, но вот как, постоянно забываю. Вот, квас называется трек, собственно, я так понял, это у нас Питер, потому что опять не подписано, ну и читаю сопроводиловку. Представляем вам трек с альбома «Сотворчество», часть третья. Это третья часть тетралогии Москва, это московская группа «Свободный полет», сделанная совместно с пермским коллективом N&B. N&B. Вот, я помню, что «Бомбардировщик», в который вошли песни с альбома «Настоящий квас», «Не ждал» и «Осень патриарха». А, собственно, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте. Поехали.

Итак, друзья, 21.49 на наших зеленых системных. Привет всем тем, кто к нам только что подключился. С вами Диджей Зухер. В эфире неформатная бомбардировка. Наш совместный проект с компанией «Бомба Питер». Итак, давайте еще раз расскажу, как с нами общаться. Для тех, кто у нас не был еще ни разу, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Конечно же, не забывайте на нее подписываться. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно уже все перебрались в Discord. А как в него попасть? Во ВКонтакте как раз ссылочка есть. Тыкайте и общаемся. Все тут. Все наши уже давно тут. Уже почти год, да? Смотрите, как хорошо. Вот, ладно. Нестеров и Бондаренко. Вот меня Дашка поправляет. Даш, я правда постоянно забываю эти две фамилии. Они везде у нас присутствуют, как N&B. Они часто появляются в бомбардировке. Но я все время забываю их фамилии. Вот, это был «Свободный полет» с проектом Нестеров и Бондаренко. «Квас» называется трек. Вот, ну и, собственно, что народ пишет. Аленка пишет, вот, веселые ребята. Ленка пишет, «Квасу захотелось». Ой, мы вчера... Да вы знаете, что у нас было вчера? Да вы же не знаете. Мы вчера с Коляновной нарубили такие окрошки. Вот, так мне захотелось окрошки. Я вчера просто запихал в себя, да вот... До состояния, когда квас потек из ушей. Вот, именно с квасом. И так это все здорово зашло. Так, Алинка вот пишет, квасу, да, неплохо бы сейчас со стейком. Так, Витос пишет, знаю таких. Раз 8 с ними работали, поэтому комменты давать не буду. Так, видимо, что-то какое-то прям неправильное сотрудничество у них было. Анжелка вот, скандирует все за квасом. Сейчас заквасим. Можно и заквасить. Так, Антоха пишет, неплохо, улыбнула и квасу захотелось разливного. Ой, вы знаете, я вот по городам, когда езжу летом, я всегда покупаю разливной квас и сравниваю. Вот пока... Единственный квас, который мне прям действительно понравился, это в городе Алексине, Тульской области. Прям вот там изумительный разливной квас. Он прям вот настоящий, хлебушком пахнет. Вот как в Советском Союзе он раньше был. Бочка с червячками, все как положено. То есть все здорово. Так, Натаха пишет, вот московская летняя регги так просит кваса, что пить захотелось. Точилка спрашивает, зачем так заторможено. И эхо, не поняла, сори. Песня, которая будет аппетит к квасу и налить еще. Вадим, здравствуй, дружище. Пишет, всем привет, опоздал, начну с квасу слушать. Начну с квасу слушать, давай. Я больше чем уверен, что у тебя опять хорошо накрыт стол. Так, Нижний Новгород, Стрела Морфея пишет, приятная композиция, хороший лайтовый регги, но точно ли квасу? Не квасная музыка же. Так, что там еще? Точилка пишет, песня «Квасников», я поняла. Сразу продажи попрут, спета именно так, что жажда аж давит. Маркетинг, блин, ну может быть. Ты знаешь, если около каждой квасной бочки поставить вот этот маленький, сейчас же можно взять колоночку, купить недорогую, да, блютуфовую, подключить ее к телефону по блютуфе, по той же самой, и включить вот этот трек на повтор у каждой квасной бочки в Российской Федерации. Вот, я думаю, народ возненавидит эту песню и перестанет пить квас. Так, что там еще у нас? Что там еще? Так, Алинка пишет, эхо, это творческая находка, я так думаю. Ну да, оно же там не везде, оно там только именно в конце фразы, именно вот в конкретных местах. Значит, это задумка, это не лажа. Так, Олежек пишет, потанцевали, поели, теперь дружно запиваем. Бляха, какой логичный ряд. Я тащусь и уже с нетерпением ожидаю, до чего мы сегодня дойдем. Слушай, я не знаю. А для меня вообще сборки от «Бомбы Питер», они всегда немножечко, я их побаиваюсь, потому что никогда не знаешь, что там будет. Вот, я тебе могу сказать, что будет дальше. Дальше будет группа «Тремор». Вот, представляешь, то есть потанцевали, пожрали, запили и начался «Тремор». Вот, собственно, или отравились, или это агония уже. Вот, но к этому вернемся еще.
Так, точилка предполагает, что дойдем до секса. Не знаю, давайте сделаем ставки, может и до секса дойдем. Так, Димка написал, говорит, писал ведро текста, а куда пропало, хер знает. Слушай, а ты не туда куда-то писал. Посмотри, ты кому-нибудь отправил, наверное, вместо того, чтобы в общий чат. Так, Щекинский спрашивает, квас пил ли я. Наташ, пил Щекинский, причем я даже пил яснополянский березовый квас. Вот, не то, не то. Пока вот у меня Алексин, он в фаворе. Причем я серьезно по всей стране, и в Крыму даже пил квас. И вот пока вот Алексинский, он у меня прям вот вверху позиций. Так, Артурчик пишет, я предположил, но даже не знаю, что от нас отправили в эфир. Ну, от вас пока я тоже еще не знаю, вы где-то там прям вот внизу, не вижу названия. Так, ладно, ну, собственно, все, комментарии зачитал, давайте обновлю еще ВКонтактик. Поглядим, что там у нас. Ничего там не появилось. Хорошо. Не буду больше туда заглядывать. А итак, дальше, как я и обещал, далее у нас группа Tremor. Вот, причем Tremor. Трек называется «Абстинентный блюз». Чувствуете, как все вот прям вот рядышком? Рядышком. Вот, читаю сопроводиловку. А данный проект родом из Купчино, образован в 2017 году Алексеем Гордеевым. У группы уже есть 3 альбома. Стиль можно охарактеризовать как трагикомический инди-рок с элементами абсурда, романтической направленности. Члены группы предпочитают держаться инкогнито, поэтому слушаем и воображаем. Вот, ну, собственно, начинаем воображать. Я ставлю, вы комментируете. Поехали. Поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, 22:00 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас только что отзвучала группа «Тремор». Все правильно я прочитал в первый раз. Это Дашка ошиблась. Вот так. Димка пожелал всем удачи. Давай, Димон, иди спать. У тебя сейчас как раз 30 часов 00 минут. Тебе уже пару часиков надо и поспать, а потом на работу сразу валить. Так, Дашка вот пишет: ой, какая злая гитара. Прям злющая. Алинка пишет: начало класс. Димка написал: это не мое, это коты замурклы. Антохе забавно. Натаха вот написала: гитарка на олдовой примочке. Интересный стёб. А в чем стёб-то? Я, честно говоря, не знаю, я стёба не понял. Так, Ленка спрашивает: сегодня вся музыка стёбная будет? Чисто интересно. Вот, интересно, да? На что Алинка вот ответила, что если разобраться, вся музыка стёбная, кроме похоронной. Ну, не знаю, под похоронной тоже покойники улыбаются, так что, в принципе, она тоже, наверное, стёбная. Так что, Витос пишет: впечатление, что писали на кухне, но душевно. Так, Стрела Морфея пишет: очень стильно, прям тремор появился, абстинентно очень. Сейчас залетают вертолетики, гротескно так. Мясо, квас, тремор. Так, на кухне пишется: самая честная музыка, это норм, пишет Точилка. Далее, Алинка вот предполагает, что в этом и фишка, в кухонности. Ну, я так считаю, что если уж ты хочешь делать фишку кухонную, ну, сделай весь трек, как будто он на кухне. А там же, вот смотри, как хорошо барабасы воткнуты, прям такие мясные, сочные. Там вот у меня, честно говоря, развалилась песня в голове, потому что, вернее, не песня, а сама музыкальная часть. То есть достаточно плоская кухонная гитара, да, вот как здесь вот сказали, кухонная, но, тем не менее, достаточно такой прожатый, как это называется, прокачанный фон, да, ритм партии и все остальное. Как бы, ну, не знаю, у меня в голове развалилось, честно скажу. Олежек пишет: под настроение очень даже прет, молодца, именно такая кухонная атмосферка. Так, Ленка Точилка пишет: вот от этой песни абсенту захотелось, чарочку абсенту, и мужчин с бородкой парочку. Ты не лопнешь, деточка? Хотя, что бабе парочка? Надо гораздо больше, чтобы лопнуть. Ладно. Так, Артур пишет: вот даже не знаю, что сказать, это что-то из ряда песен 408 бутылок. Самый пиздатый чувак и так далее. Авторство Виктора Пуза. Кто не знает, погуглите. Ну, не знаю, я не знаю. Так, у Вадимова все готово, ужинаем, пьем и слушаем кухонный блюз. Блин, Вадимка, у тебя креветки. Ты знаешь, я буквально... Как они у тебя шкварчат классно. Я буквально вчера или позавчера ходил по магазину и уперся прям взглядом в креветки. Думаю, вот сейчас бы их взять. Они прям такие здоровые, жирные. Хотел взять, нажарить, но у меня Коляновна постится. И я как бы подумал, что если я курицу пожарю, она это как-то переживет, она уже привыкла. А вот если креветки, то это будет прям вот явно удар такой, прям под дых для Коляна. И не стал брать, а очень хотелось, очень хотелось. Так, ну и, собственно, все, больше комментариев нету, давайте едем дальше. Далее у нас питерская группа «Пастель». Ребята бывали у нас уже и в бомбардировках, и в миксерах, но как-то вот они неактивно вообще не участвуют. То есть абсолютно, вот появляется трек, а ребята пропадают. Хотел их Костик позвать в программу «Без воды», дозвонился, сказали, перезвонят, и пропали. То есть как-то вот странно. Ну да ладно. Вот, насколько слышал от Дашки, что это совершенно новый трек, совершенно прям свежак-свежак. А называется он «Только ты». Читаю сопроводиловку. «Пастель» — музыкальный проект Дмитрия Новикова. Мир оживает, теплоощущения. Все тает, меняясь, где я и где ты. Принятие, признание, прощение, душа предвкушает теплой весны. Это был стих. Это был стих, если кто не понял. Вот, из меня чтец тот еще. А итак, группа «Пастель», «Только ты», поехали, ставим, слушаем.

А итак, друзья, 22.08 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько. Я тут еще раз полюбовался креветками, пока играл эту песню. Ребят, вот вы не представляете, как вот они шкварчали. Они прям вот поет он только ты. И шкварчат креветочки на сковородке. Вадим, спасибо тебе, ты сделал мой вечер. Прям вот сделал. Я... Да, вот Коляна говорит, в воскресенье, пожалуйста. У меня Коляновна, она меня говорит, в воскресенье будем жрать рыбу. Ей будет можно. Вот, соответственно, мы зажгем угли, и я себе сделаю креветок. Вот, чтобы Коляновне было не обидно, она их тоже пожует. Так, сдается мне, что эта песня про любовь написала Алинка. Антоха пишет, неплохо, но я сейчас усну. Так, Леха Гадон пишет, всем привет, а что тут от блюза? Что тут от блюза? А кто про блюз говорил? Что тут от блюза? Тут просто вот такой лайтовый медляк. Так, Ленка пишет, это же сальса, прям по движениям ложится. То есть ты там еще и пляшешь. Молодец. Так, Олежек пишет, ну вот и романтик пошел, очаровательно, девчонки танцуем. Стрела Морфея пишет, вот приятный вокал, песня как раз в тему, стейк, квас, тремор, секс и блаженно разлегшись подумать о высоком. А так прям завораживает, легко, лирично. Что-то всех сегодня на секс потянул, ребят, что такое, что у вас за кризис такой? Так, Алинка пишет, концептуальная передача вышла, Дашка кинула ссылку на пастель. Ленка пишет, мне мужская партия норм, но женская именно в таком виде лишняя показалась, а попсила песню. А песня хорошая ж, хорошая ж. Еще секса бы побольше и вообще была бы красота. Слушай, ну там скорее просто не так удачно. Она вот прям слишком явно выперла. А так, в принципе, она там на месте. Эта партия ее просто немножечко слишком вперед подали. Так, Дашка откланивается у нас. Вот, пишет, дальше треки только лучше. Она решила втихаря смыться, чтобы не плевали с ней. Я понял. Давай, Дашка, спокойной ночи тебе. Леха пишет, вот грусть песенка нагоняет. Ну, не грусть, скорее, а лирику такую. Какую-то такую весеннюю лирику. Весна же, ё-моё, солнышко. Я не знаю, у кого как, у нас уже 3 дня солнце светит. Красота. Вот, я тут быстрее пытаюсь переделать все дела, какие только могу. Потому что чувствую, сейчас начнется опять работа. Работа и, мать ее, опять работа. Ладно, едем дальше. Далее у нас Беретта Рок. Что там у них про них написано? Российский музыкальный проект Беретта Рок, город Киров. Поверить в себя, остальное не важно, пока будет сердце стучаться в висок. Наша жизнь и наш путь, как тонкая белая нить, как вышивать и когда оборвать эту нить, во многом зависит от нас самих. А в мире полном искушений выбор ценностей всегда остается только за нами. Приятного вам путешествия в поисках своего счастья. Вот, собственно, ставим, слушаем. Беретта Рок, город Киров, белая нить называется трек. Ну а вы комментируйте, поехали.

А итак, друзья, 22.17 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Так, Алинка пишет, на Цоя похож голос, даже не голос, а сама манера. Да нет, Алин, не соглашусь вот совсем. Совсем не соглашусь. Пытался найти сравнение, но не нашел. Но не Цой точно. Так, зашкал мощный, пишет Олежек. Антоха пишет, писец, еще больше сон нагоняет трек. Ну, тут видишь, тут на любителя. Так, Артурчик пишет, по музыке это же Лайбах. Я их не знаю, ребят, правда. Так, Витос пишет, нагоняют уныние. Ленка Точилка пишет, песни сидеть на берегу, на закате, смотреть вдаль, кидая камушки в воду, одному совсем, и трава не расти, и проблемы, потом водки из горла, и снова взгляд в закат. Мне понравилось, прям особое настроение дает. Вот кому надо писать эти сопроводиловки-то. Так, Натах пишет, вначале неискренне, как будто песня ему не родная, потом получше, а пресс-релизы сегодня прям сказочные. Этим авторам бы сказки писать. А я всегда, когда читаю пресс-релиз, я думаю, блин, что же сейчас прозвучит. И, как правило, не ошибаюсь. Так, Лех Гадун пишет, что-то я такое уже слышал. Ну, вообще напрягает монотонность. Стрела Морфея пишет, бомба Питер сегодня удивляет. Все треки весьма интересны, очень креативный вечер получается. По самой песне сложно что-то сказать. Что-то в ней есть, хоть и стилистика не совсем то, что нам привычно. Так, Вадим вот пишет. На Гоа песня вставила бы как надо. Вот. Ну и, собственно, все. Больше комментариев нет. Я про Гоа не знаю. Не выездной я. Поэтому спорить не буду. Вот, лично по мне очень не хватило воздуха треку. Вот прям честно, чтобы полностью погрузить в эту атмосферу, прям вот, ну, не хватило воздуха. Вот туда бы вот этого хрустального звона бы чуть-чуть добавить, и вот прям было бы, наверное, гораздо лучше. А так, конечно, глуховато. То есть вот я понимаю, что хотели люди изобразить, но вот не хватает именно вот этого вот прям такого вот где-то там на подсознании. Ладно, ну это звукорежиссерские загоны, скажем так. Ладно, едем дальше. Далее наши земляки, ну почти земляки, туляки, но не совсем. Город Кимовск, насколько я помню, да, ну-ка, Артурчик, я не соврал. Они, да, вот, город Кимовск. Итак, читаю сопроводиловку. Арт-проект «Артель» – российский арт-проект, образованный в 2010 году в городе Кимовск, Тульской области. Суровая, холодная, тяжелая музыка. Музыка, которая приходит в голову, когда стоишь на снятой железнодорожной линии, по которой раньше возили уголь с шахт. Позади тебя выселенный поселок с обгоревшими и разрушенными домами, а впереди только поле и терриконы, подпирающие серое хмурое небо. Мы называем это шахт-рок. Вот, ну, собственно, ставим, слушаем арт-проект «Артель», город Кимовск. Трек называется «Таков». Ну, а вы комментируйте. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 22-25 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Вот. Только что у нас был арт-проект «Артель», город Кимовск. Трек называется «Таков». Итак, что у нас народ пишет? Так, Антоха пишет: неплохо, этакий фолковый вариант. Алинк пишет: интересная аранжировка, что-то есть в этом. И саунд интересный, есть находки, индастриал фолк. Я сегодня прям пополняю коллекцию названий стилей. Стрела Морфея пишет: оригинальная вещь по всему, нестандартный подход и нестандартное исполнение. Витос пишет: аж заслушался, особенно впечатлил ударно-рельсовый инструмент, необычно. Олежек пишет: русско-шаманский фолк такой, в общем, замес прикольный. Ленка пишет: реальный арт-проект, иначе и не назвала бы, нашаманили. Натаха пишет: вот Артуру надо вокал умощнять, возможно, это такая фишка, но привыкнуть к этому сложно. Видно, что старался, но что-то не срастается. Все-таки больше говорит, чем поет. Натаха, да, я ругаю. Я постоянно ругаю Артура за это уже на протяжении многих лет. Я постоянно ругаю за это Вику, потому что она педагог по вокалу. Это жена его, кто не знает. И все равно из года в год стоим мы в ряд, такие гордые совсем, и похуй, что там говорят. Вот, это экспромт. Артур вот пишет: да я и не собираюсь петь, для этого Вика есть, а я подекламирую. Ну, декламируй. Так, что-то театральное в этом, Алин пишет. Ну и, собственно, все. Все, больше никто ничего не написал. Сейчас обновлю еще ВКонтактик. Погляжу, что тут у нас. Ничего тут не прибыло, не убыло. И, собственно, все. Ладушки, Артур, ну что, желаю вам развиваться. Как бы вы на месте не стоите, молодцы. Двигаетесь, и это хорошо. Главное, не бросайте. Едем дальше. Далее у нас Занский, Пэник. А так, данный коллектив отличает не только теплое и зажигательное звучание музыкального материала, но и свободное обращение с лингвистическим багажом. Итальянские, французские, арабские и даже берберские рефрены, естественно, но непредсказуемо вплетаются в словесную канву их песен. Вот, не написано, откуда ребята, не написано, что играют, что поют, но, собственно, сейчас мы сами все услышим, ну, кроме как откуда, да? А итак, Занский, Panic Attack, поехали, ставим, слушаем.

Что-то прям раз и закончился трек. Я прям думал, сейчас еще полчаса будем слушать. Он раз и закончился. Так, Ленка вот спрашивает, на каком это языке? Там до хрена же всего намешано. Я же читал сопроводиловку, по всей видимости. Там что только нет. Родик наш нарисовался. Ты живой еще? Чертила ты. Мы думали, ты уже все, потерялся. Уже где-то в своей кишиневской нирване, в своей молдаванской... как это... Что там у нас еще есть? Такое? Все, я потерялся. Ну, где-то там. Где-то там, и тебе хорошо. А ты вот же вернулся. Так, пишет вот Родик. Фига себе, такую красоту и без меня. Ладно, ладно, типа... Так, что там? Антоха пишет, вот, неплохо лоха. Неплохо лоха. Слегка пьяный, я, говорит, в говно. Слегка в говно, немного пьяный. Ну, ничего, Родик, тебе сегодня можно, у тебя днюха. Витос пишет, прикольно, но ничего не понятно. Это да. Это да. Стрела Морфея пишет, о чем поет, не знаем, поэтому оценка неполноценна. Аранжировка приятная, где-то проскочил Дорс даже. Странное произношение. Слушай, ну если туда намешать несколько языков, то да, оно будет странным по любасу. Так, Натаха пишет, прям хочется потребовать объяснения от группы, о чем и почему так коротко и классно. Вот так вот. Олежек пишет, не понял ни разу. Вадим пишет, класс, в куплетах такой размер был, не успел... А, какой был размер в куплетах, не успел вычислить. Вадим, жуй креветки, жуй креветки, в жопу размер. Хорошо же прозвучало, краткая сестра таланта. Сочно, сочно, быстро и не занудно, и достаточно весело. Не знаю, мне понравилось. Только я так и не выяснил, откуда у нас ребята, ну, услышат записи, пусть в комментариях к записи эфира оставят про себя хоть что-то, чтобы было понятно. Так, ладно, едем дальше. Финальный трек сегодняшней программы, десяточка. Десяточка у нас, группа «Декабрь». Представляют ребята новый сингл «Русская мечта». И пишут следующее. Этой песней мы решили восстановить баланс силы, добавить в поток мрачных и злых песен обо всем русском немного света и позитива. То есть по сложившейся традиции пойти против моды и напомнить, что нам есть чем гордиться. Есть что помнить, есть что защищать и есть о чем мечтать. А итак, собственно, ставим, слушаем. Группа «Декабрь», «Русская мечта». Поехали! Поехали!

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, 22:38 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Это был финальный трек сегодняшней программы, сегодняшней бомбардировки. Вот, и кстати, завтра миксер будет примерно вот такой. Ну, об этом чуть позже. Давайте начнем уже с комментариев. Так. Вот, Ленка пишет: декабрь гуд. Светка орет: наконец-то. Все, я теперь знаю, как вас отличать. Светка у нас зелененькая, Саня красненький. Есть у нас такой аккаунт «Стрела Морфея». Они у нас два в одном. Их всегда было сложно различать. Теперь Саня слил инфу. Теперь мы знаем, что Светка зеленая. Так, Леха пишет: такой старт мощный и провал на слабый бас. Не в тему. Тема огонь. Родик пишет: вот офигенно орет. Анжелка кричит: да. Точилка пишет: странный выбор для завершения именно сегодняшнего эфира. Че, ну разбудили вас, все. Теперь вот все, что вы намечтали за эфир, так как взбодрились, идите осуществляйте, ё-моё. А Витос вот предполагает, что это чтобы на позитиве спать уйти. Ну да. Антоха пишет: наконец-то что-то стоящее. Дождались. Так, Ленка пишет: старт мощный, но сюда бы живые инструменты, а не электронщину, и было бы супер. Как-то уж местами слишком компьютерно, а вот где мясо, там жирненько и хорошо. Так, Светка пишет: хорошая дровая вещь со своим качем, зайдет на опен-эйрах, спета эмоционально, ставим плюс. Так, весь эфир усыпляли, а теперь решили разбудить. Титры пошли бодро, боевичок хороший, реально бодрый. Теперь можно идти плюшками баловаться. Так, что там у нас еще? А, вот, нифига, оба сообщения писала Стрела, пишет Саня. Не, все, теперь я уже вас, теперь я точно вас не перепутаю. Так, хорошая песня, русский дух, виват, написал Вадим. И, собственно, все. По треку больше ничего не сказано. Остаемся все при своих. Вот, ну и ладно, расскажу, что будет дальше. Ну, во-первых, завтра всех ждем мы с Коляновной на миксере. И завтра будет примерно вот такой вот весь эфир. Дал я роботу указание, выбрал он мне 4 трека из раздела «Heavy» и «Metal». Вот, и, собственно, на свой вкус тоже выбрал 4 трека. Так что, кому нужны розовые сопли, завтра можете не приходить, завтра их не будет. Завтра будет прям тяжелятина. Поэтому не прям мясо-мясо, но такое достаточно драйвовое все будет. Вот, что касаемо... Вообще для меня неделя длинная получается, неформатная. У меня аж 3 эфира за неделю получается. И в четверг, вроде как, Костик обещал реанимировать программу без воды. Так что в четверг еще будем безводяться. Не знаю еще с какой группой, пока Костик не отписался. Но вроде как обещал. Так что мы еще с вами 2 дня подряд услышимся. Вот, на сегодня... Говорю всем счастливо, не болейте, любите друг друга, пусть все будет хорошо. Услышимся завтра в 21:00, все по расписанию, все точно так же. После меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем пока, всем счастливо, услышимся. Кстати, кто не подписался на нашу группу ВКонтакте, обязательно подпишитесь, потому что там будет ссылочка на запись сегодняшнего эфира и будет выложена запись. Ай, голосовалка, вот, все, совсем я потерялся. Вот, все, всем пока, услышимся завтра.

0: То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
1: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Red Hot Chili Peppers. Кто не знает красных островов чилийских перцев? Тот вообще странный человек и, скорее всего, измучен нарзаном и тертой морковью. В далекой солнечной Калифорнии в 1983 году для единственного выступления в Rhythm Lounge Club собрались Энтони Киддинс, гитарист Хиллион Словак, бас-гитарист Майкл Белзери и барабанщик Джейк Айронс. Причем Энтони просто читал свой стих «Out in Lay», а остальные трое играли какую-то хрень. Но играли так, что их позвали выступить на следующей неделе, и народ понял, что нужно продолжать, и закипело. 10 августа 1984 года вышел первый альбом. 300 тысяч копий для молодого коллектива – это вообще-то неплохо. И что в итоге? Зал славы рок-н-ролла, 7 Грэмми, 100 миллионов копий альбомов продано. А мы заценим вещь с альбома этого года. Poster.

Игры — это пустая страсть. Звуки сдались и стихли, песня оборвалась. Там, где вокруг все глухи, шепчет жующий зал. Я опускаю руки, я отвожу глаза. Мои мечты с вороньей стаей, взлетев, покинут этот мир. Завтра, когда меня не станет, кто здесь вспомнит, что я был? Музыка словно флот бумажный, тонет в потоке голосов. Мой никому уже не нужный рок-н-ролл.

внутри душа. Что если был не прав я на этот мир греша? Время бежит, так скоро не успеваю жить. Завтра я снова вспомню то, что решил забыть. И побегут по грифу пальцы, лязгнут гитарною струной. Мои мечты, как те скитальцы, возвращаются домой. Зачем же я сгущаю тучи? Кому пишу весь этот вздор? Что если просто сделать лучше мой нескладный рот?

Зачем же я сгущаю тучи? Зачем пишу весь этот вздор? Что если взять и сделать лучше?

0: этим справимся.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
2: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR. «My Way» называется трек. Поехали!

0: И кони бегут с подвалка.
1: И все слушают неформатное радио.
2: А итак, друзья, добрый вечер.
3: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Наконец-то мы все наладили. Вроде как, по идее, у нас все должно работать. Вот, но и на старуху бывает проруха. Что-то вот, блин, в самый последний момент я теперь не слышу, что творится вообще в эфире. Вот, очень странно. Но я вижу, что в эфир звук идет, но вот к нам на колонке почему-то не идет. Ну и... Так, ну-ка, проверочку. Нифига. Ну и ладно, давайте будем пока в глухую, вслепую. Плюс у меня почему-то не обновляется эфирный чат. Почему-то у меня... А, вот, все, вижу пингвинчиков. Стартуем уже скоро, написал коняшка. Ну и, в принципе, можно туда первый коммент захерачить. Вот, первый нах от меня. А итак, друзья, 20.02 на моих системных почему-то, не знаю, хотя по идее должно быть 21.
3: Не перевели, Захарчик.
2: Так перевели назад.
3: Ну да.
2: Ну, а у меня получилось на 2 часа назад перевелись они сами, своим пешком. Сами своим пешком. Вот. Ну, да ничего. Ничего страшного. Я вот смотрю, народу пока в эфирном чате нету. Может попробовать рестартануться нам. Что-то я звука вообще не наблюдаю. Никакого. А мне же надо будет слушать. Мне же надо будет как-то слушать, что там люди вообще поют. Как-то комментировать это дело, да? Вот. А как-то вот все никак. Все никак, все нигде. Так, смотрим. Звук. Все должно быть. Все должно быть. Я не знаю, с чем это связано. Видимо, придется. Давайте-ка мы, друзья, сейчас отключимся на минуточку. На минуточку. А потом снова включимся. Итак, стопе. А итак, друзья, ну вот мы вернулись. Пришлось пустить звук на... Как это называется? На дополнительный канал. Вот, короче, худо-бедно. Я теперь всех слышу. Вот. Но теперь и коняшка тоже. А ты, коняшка, тоже бум-бум-бум слышишь?
3: Ну, типа того, да.
2: Вот, все, теперь, значит, все замечательно. А итак, друзья, что-то я не вижу никого в эфирном чате. Как-то все тухленько. Хотя уже
3: только
2: 8...
3: Коля Лапшин с нами вместе.
2: А, Коля Лапшин вместе. Подожди, у меня, видимо, не обновляется. Вот, все, вижу. Появились комментарии. Так, Калюня, здорово, друг. Пишет, нас мало, но я в тельняшке. Если честно, не люблю я эстраду. Ну, ты знаешь, видимо, эстрада тоже не очень любит себя, потому что вот обещали мы, что перенесем эфир. Перенесли, а вот эстрадников-то что-то никого и нету. Вот, надо, наверное, все-таки сделать репост, да? Давай, конечно, ты пока... Порассказывай что-нибудь, я пока перепощу все.
3: Ну, давай, перепощи, а я расскажу. Так вот, други мои кровные, у нас на неформатном радио очень много красивой, интересной музыки. Это и рок, и тяжелый рок, и метал, и даже иногда бывает рэп-хип-хоп. Вот. Но очень редко и очень мало у нас на неформатном радио представлены именно попсовые песни, эстрадные песни, попсовые песни, да? Вот. Но, тем не менее, они там есть, и их нужно все-таки пихать в эфир. Почему? Да потому что красиво сделано, очень интересно, и я считаю, что на неформатном радио такие треки тоже должны иметь возможность быть представленными. Вот. Посему для сегодняшней программы были подготовлены специально несколько треков, ну, не так мало и не так много, ну, достаточно, да, которые будут биться сегодня за ротацию на неформатном радио. Вы это все услышите. И я считаю так, что треки очень качественные, очень хорошие и, не повесть слова, вкусные. Поэтому слушайте неформатное радио. И я думаю, что вам многое понравится. А что вот так?
2: Ну, давай объявляй первого удачника, неудачника, как назвать-то, первого конкурсанта.
3: Слушай, Захарчик, а мне это сложно делать, потому что я тебе отправлял в свое время это вот...
2: Все по твоему списку, сейчас у нас забава, белое, черное.
3: Не, вот. Подожди, у нас же кот в мешке сначала идет.
2: Ну, не знаю, вот какой был список, в таком списке все и выложил.
3: Погоди, сейчас решим. Так. И сейчас.
2: Ну, давай начнем с забавы, а потом мы уже кота-то добавить всегда успеем, я думаю.
3: Подожди, сейчас, один момент. Я вообще просто просматриваю то, что я тебе скидывал, Захарчик. Ну вот ты имеешь в виду что? Какой трек первый?
2: Забава. Белое, черное. Что-то такое.
3: Нет, подожди. Белое, черное — это Валерия Барская из Донецка.
2: Ну,
3: вот.
2: Я тебе говорю, вот. Как у меня это отображается. Ну, значит, это Валерия Барская.
3: Ну, давай.
2: Ну, откуда
3: Итак,
2: она?
3: Валерия Барская, город Донецк, белое, черное. Это трек, который открывает нашу сегодняшнюю программу. Эстрадный эфир. И я скажу так, что девушка обладает очень хорошим голосом, очень интересный вокал и довольно-таки неплохой текст. То есть это очень симпатичная композиция.
2: И опять же Донецк.
3: Да.
2: Многострадальный. Ладно, поехали.
3: Куда нас пригласили играть?
2: Поехали.
3: Поехали.

0: А итак, друзья, 21.14. По идее, должно быть, но у меня почему-то 20.14. Но вот этот трек, я бы не сказал, что это попса. Это совсем не попса.
1: Это
0: даже не
1: эстрада,
0: это романс. Это романс. Вот, я так подозреваю, что это был романс.
1: Вот, ну так. Скажи, Захар, как тебе, понравилось, не понравилось?
0: Да, вполне себе, очень даже неплохо. Очень даже прям хорошо, я бы даже сказал. Добрая такая, душевная песняга. А, так, я скачал Ксению Кубину, что мне с ней делать, коняшка?
1: А ее нужно запихнуть в эфир.
0: То есть вот сейчас...
1: Да, друзья мои, я хочу извиниться перед вами, потому что у нас эфир внеплановый, да, и мы каждый раз начинаем с кота в мешке. Вот. И белорусы наши, сябры, наши друзья, они всегда готовят для нас какой-то трек, да, который мы с Захаром не слышим. Вот. И они подготовили к предыдущему эфиру трек Ксении Кубиной. Вот. Но эфир не состоялся, а вот сегодня мы как-то благополучно с Захаром про этот трек забыли. Вот. Я хочу извиниться и перед нашими белорусскими друзьями, и перед Ксенией, и обязательно сейчас этот трек пройдет в эфир. Обязательно, потому что трек очень красивый, как мне сказали ребята. И я думаю, что это будет очевидный претендент на победу в нашем голосовании.
0: Итак, Ксения Кубина, откуда они у нас?
1: Минск.
0: Минск, из Минска. Вот, песня называется «Солнце». Поехали, ставим, слушаем.

0: Итак, друзья, запустил я Аську наконец-то, наша Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru туда тоже можно писать. Вот. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, добавляйтесь туда, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Что-то сегодня у нас не густо, прямо так скажем, не густо людей, желающих пообщаться. Вот один Калюня, ну и Ваську, вот кто-то строчит, но подозреваю какой-то спамер. Вот, ничего так нормально пишет, ничего так нормально. Это была Ксения Кубина, Солнце, Минск, вот, Игорек нарисовался, Малый Рослаец, здорово, друг, хой-хой. Вот, и смотрите, что вот я думаю, вот настолько тонкая грань между попсой и...
1: роком.
0: И роком, да. Я бы вот прям не сказал, что это попса в чистом виде, мне кажется, это все-таки ближе к такой волне.
1: Ну, знаешь, Захар, у нас была группа Вермонт в свое время, да? Она, в принципе, похоже играет. И это тоже сложно назвать роком и сложно назвать попсой. Это эстрада и такая, знаешь, утяжеленная эстрада. Ну, это рок и в то же время эстрадная песня.
0: Ну, группа Вермонт, скажем так, это вот та группа, которая мне очень понравилась, я насколько помню, да?
1: Да, да, да.
0: Я бы не сказал, что там эстрада-то. Там все-таки серьезный такой классический, я бы сказал, даже рок. Вот, а вот в этом треке такая вот прям грань, сложно куда-то, вот шаг влево, шаг вправо и уже все. Так, вот Игорек пишет, у меня не работает сайт неформатки. Не может быть, сейчас я проверю, работает ли он у меня. Вот, и у меня все работает, Игорек, все отлично работает. Так что смотри, это что-то у тебя.
1: Захар, ну я хотел тебе задать вопрос вообще, как тебе песня? Ты видишь ее на информатном радио?
0: Вполне, даже ничего. Вот второй трек и пока радует. Пока все радует.
1: Не, на мой взгляд, очень сильный трек. И мне вот ребята из Беларуси, которые прислали эту песню, да, они сказали, эта песня порвет всех. Эта песня очень сильная. И я с ними согласен. Белорусы в очередной раз радуют. И данный трек, на мой взгляд, он,
0: ну, не сказать так, что прям порвет, но пока вот неплохо. Вполне себе неплохо. Я бы не сказал, что это прям вау-бомба, да, как оно бывает. Но достаточно неплохо.
1: Короче, от тебя галочка, возможно, будет.
0: Галочка будет. Да невозможно будет. Вот уже две галочки за эфир приросло.
1: Отлично. Захарчик, ну давай тогда идти дальше.
0: Давай дальше, давай поздороваемся. Вот у нас Танюшка нарисовалась. Здравствуй, кто у нас тут? Игорек нарисовался, пишет, две минуты грузился. Не знаю, Игорек, у меня прям отлично сразу сайт открылся. Это, наверное, что-то у вашего провайдера, да? Вот Калюня пишет, нас больше стало. Нас уже целых три человека в чате. Давайте, друзья, подтягивайтесь, потому как скучно нам двоим тут, вот. Давай, Коляшка, объявляй следующий трек.
1: Ну что же, друзья мои, следующий исполнитель у нас из Москвы. Это коллектив под названием Mixerland. И, ну, как бы ребята играют рок, но я не считаю, как бы, что данный трек, он, ну, как бы, годится именно в роковый эфир. Мне кажется, все-таки в эстрадный эфир он больше подойдет. Трек называется «Слишком жаль», и я думаю, что именно в эстрадном эфире данный трек очень красиво прозвучит и украсит собой своим присутствием наш сегодняшний эфир. Итак, друзья мои, группа Mixerland, Москва. Композиция «Слишком жаль». Слушай.
0: Поехали.

0: Итак, друзья, 21:28 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Где-то там, на той стороне МКС. Вот, и есть у нас такая штука, как эфирный чат Зухера. Находите его ВКонтакте, тема заведена, общаемся там в комментариях. Кому удобнее общаться в Аське или в MailAgent'е, находите 96.4.7.5 Аська и неформатная Mail.ru, это как Mail. Как понятно. Вот, ну, смотри, вот если прошлый трек, да, он как-то балансировал на грани, и было сложно его куда-то подвинуть, то ли в рок, то ли в эстраду, то вот данный трек, как он в рок не тянулся, как не лепили туда всякие роковые примочки, привески, но все-таки вот он прям попса. Прям попса. Ну, да. Причем, скажем, такая поюзанная, поезженная. То есть, ну, не в том плане, что плохая, а вот из каких-то, знаешь, конца 90-х повеяло мне, знаешь, этот одинокий голубь на карнизе за окном. Вот что-то такое. Помнишь, была такая песенка?
1: Было.
0: Вот, и вот очень сильно напомнил. То есть, как сказать, ничем не выделился трек. Ничем. Неплохо, конечно, записано. Текст не слушаю принципиально. Хотя вот смотри, пишут нам в комментариях, ну и слова ужас. Вот, слава богу, слова я не слушаю, поэтому мне проще. Так, вот Калюня написал, это не так, как предыдущее. Нравится, так ты сам смогу, даже не напрягусь ни разу. Вот, Игорек пишет, такое ощущение, что чувак сваливает от жены в Таиланд и при этом открыто ей говорит, мне очень жаль, сегодня улетаю в Тай. Издевается, сука, говорит. Вот, ну, у каждого свое, кому-то что-то, мне вот голуби навеяло, Игоряна чутайских продажных женщин, каждому свое. Вот, ну, коняшка, что ты скажешь?
1: Ну, я скажу так, что очень симпатичный трек, приятно было послушать, но больше сказать ничего не могу.
0: Вторично. Как-то вот да. Вторично, очень. Вот, давай, ладно, дальше объявляй. Небо Скифа.
1: Объявляй дальше. Очень наш хороший, большой друг Скиф из Республики Коми, он у нас в программе часто звучал. Вот. И очередной трек данного исполнителя называется «Между небом и между землей и небом». Вот. Песня красивая, и я считаю, что именно в этом формате и в этой программе она будет звучать именно по-хорошему. Вот. Ну, слушайте, оценивайте и наслаждайтесь.
0: Песня и не забывайте красивая. Комментировать. Поехали.
1: Да.

0: А итак, друзья, 21.36 на наших зеленых системных. Вот, это у нас был проект
1: «Небо Скифа».
0: «Небо Скифа» между землей и небом. Слушайте, ну вот, интересно, конечно, звучок, когда вот начался трек, меня сперва покоробило. Вот, скажу честно, покоробили вот эти дудки. Дудки покоробили. Вот, но потом смотрю, что-то вот как-то втянулся. И знаешь, вот все бы ничего, но очень длинный. Очень длинный, почти 5 минут. Причем он очень монотонный. То есть вот было бы идеально, если бы он был в 2 раза короче, он бы слушался лучше. И не так бы, наверное, надоедал, да? Ну, очень монотонный трек получился. Вот. Так, что пишет народ у нас в эфирном чате? Вот, Калюня пишет, почти Кинчев. Танюха говорит, да, есть сходство. А где сходство-то? Ты уловил, конечно, сходство с Кинчевым?
1: Да, по-моему, нет. Вот, Колесой, наверное.
0: Я тоже что-то как-то не очень. Вот, Игоряха пишет, вот эту песню попсой совсем не стал бы называть. Легкий рок, очень приятный, текст интересный, смысловой, русско-роковый. Очень, говорит, напомнила группу Альцхеймер. Настолько похоже, что я мог бы перепутать ее с Альцхеймером. Даже голос такой же, как у Антона Вербицкого. Слушай, ну, я не знаю Вербицкого. После эфира послушаю, что ты там выложил в эфирный чат. Вот, мне ничего, наверное, не напомнило. Достаточно самобытно. Ну, для моего уха, потому что, ну, мне сравнить не с чем, да. Но вот монотонно очень и длинно. Вот единственный минус у этого трека. А так, конечно, все очень здорово.
1: Очень приятно, мелодично, вокал красивый. И я считаю, что этот трек, ну, он, ну, достоин ротации формат Мэрайо.
0: Вполне возможно, но я бы, конечно, бы еще над ним поработал бы. Я бы его покоцал.
1: Это не самая лучшая песня.
0: Я бы его покоцал бы, правда.
1: Были у него песни гораздо лучше.
0: Вот, так, кто-то мне Ваську что-то подмахнул. Давайте посмотрим. Так, я тебя не вижу, пишет мне человек. Ну, давай добавим тебя в контакт. Может, увидишь. Кто это вообще? Что это? Доктор. Мне написал доктор и пишет, я тебя не вижу. Доктор, человек, представься, как тебя звать, откуда ты, зачем ты, почему ты и что вообще случишься. Вот, конечно, давай пока объявляй следующий.
1: Едем дальше, друзья мои. И я очень рад вашему вниманию представить следующий трек, следующий исполнителя.
0: Я хочу предупредить. Хочу предупредить. Далее у нас Ксения Ес, но ее время в плейлисте почему-то изображено знаками вопроса. Вполне возможно, что когда мы его включим, он срубится, и мне придется искать где-то эту песню в другом месте. Это я так, на всякий случай, предупреждаю, да, что если вдруг мы переключимся на следующего исполнителя, а потом снова поставим Ксению Ес. Вот,
1: ну,
0: давай,
1: так вот, друзья мои,
0: рассказывай.
1: Ксения Ес – это наша любимая, наша дружище из, ну, не из даже, с Украины. Вот, девушка, которая уже давно в ротации неформатного радио со своей композицией «По дорожке», вот, а сейчас она представляет новую песню, которая называется «Очима ти сказав мені люблю». Песня на украинском языке, соответственно, девушка с Украины, из города Сумы, и песня очень красивая, очень красивая, и я считаю, что, друзья мои, Нужно давать дорогу всем исполнителям, всем талантливым, интересным исполнителям, да, которые поют, и тем более поют на своем родном языке. Украинцы наши братья, так же как сябры белорусы, вот, я очень рад тому, что у Ксюши новые песни появляются, и эти песни не хуже тех, которые звучат на неформатном радиообразовании. Так вот, Ксения Ес. «Очима ти сказав мені люблю».
0: Я выяснил, доктор, это вот поганый бот. Это поганый бот. Сейчас мы его добавим в бан-лист. Так, удалить себя из списка контакта. Так, итак, Ксения Ес, ставим, слушаем, поехали. Вот, это как раз тот момент, о котором я говорил. Давай, конечно, тогда расскажи нам про Оксану Савельеву, а я пока Ксению Ест, попробую поискать.
1: Да, это сложно, Захар. Сейчас подожди, мне нужно собраться.
0: Попробую поискать во ВКонтакте, чтобы перезакачать этот трек, потому что, видимо, как-то он некачественно залился и проскочил мимо плейлиста. Такое бывает.
1: Один момент, друзья мои, один момент. Так вот, Оксана Савельева, следующий наш участник, она наша землячка из России, из города Орехово. Она на неформатном радио представила. Вот. И мне понравился больше всего трек, который называется «Лондонский туман». Трек очень симпатичный, очень интересный, драйвовый, качественный. И здесь я что хочу сказать, что, во-первых, вокал отличный. И, во-вторых, сама работа именно музыкантов, звукорежиссера над Аржовкой. Песня очень интересная. Я считаю, что именно вот в нашем эстрадном эфире данная песня может прозвучать так, как она должна звучать. Песня сильная. Слушаем, восторгаемся, либо критикуем, не знаю, да. Но, по крайней мере, мне эта песня очень нравится. Итак, Оксана Савельева, Орехово, Зуев, Московская область. Песня называется «Лондонский туман».
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Итак, друзья, 21:47 на наших зеленых системных. Вот Калюнин написал, я, говорит, понял, русское радио без работы не останется. Вот. Попса попсой, пишет Игоряныч. Слушайте, ребят, ну сегодня у нас эфир-то попсовый, поэтому попса попсой сегодня как раз звучит как похвальба. Как похвальба, потому как действительно попса, действительно не надо как-то даже заморачиваться и думать, что это, о чем это. Это стопроцентная такая вот попсовая попса.
1: Причем эстрада, эстрада, правда.
0: Эстрадная попса. Причем достаточно неплохо сыгранная и спетая, то есть без всяких назойливых вещей. Вот, неплохая попса. Вот так вот. Так, вот Игорек пишет, я такое не буду слушать, но другим не запрещаю их дело. Ну, как бы для разбавки контента такие вещи тоже нужны, поэтому я считаю, что неплохо. Вот, перекачал я Ксению ЕС, так что можешь, коняшка, объявлять.
1: Объявляю, друзья мои. Так вот, только что была у нас Оксана Савельева из города Орехово-Зуево. Очень красивый и интересный трек. Но я считаю, что у Ксении ЕС трек не хуже. Как минимум не хуже. Это наша подруга, наш очень хороший друг. Ксения ЕС, она уже давно брата с неформатного радио с композицией «По дорожке». Вот. Та песня была на русском языке. А сейчас Ксения ЕС представляет трек на украинском языке. И наши украинские друзья, ну, я считаю, что должны у нас треки звучать на разных языках, в том числе и на украинском. Так вот, Ксения ЕС, город Сумы. Слушаем.

0: Итак, друзья, вот смотрите, язык украинский, да? Но за 70 лет пребывания в Советском Союзе, это три поколения, формирование фраз все равно идет русское. Вот, я сейчас стоял на крылечке, курил, слушал, и я слышу, что построение рифмы, построение фраз все равно идет на русском языке, и просто использованы украинские слова. Вот, коняшка, ты никогда не задумывался об этом?
1: Я абсолютно не задумывался об этом. Песня красивая.
0: Вот. Так, Игорек вот пишет, могли бы аранжировочку не обезьянничать со многих похожих композиций. Я не знаю, про что. Это, наверное, Игорек про предыдущий трек написал, да? Вот, потому что здесь-то, в принципе, никакой обезьянничества-то не было. Фано и голос в чистом виде. То есть такая баллада. Я, правда, не понял, про что. Но неплохо. Голос хороший.
1: Все равно молодец.
0: Рояль настроен. Вот, значит, все нормально. Вот, ни о каком сведении тут речи быть не может, потому что тут сводить? Голос, инструмент. В принципе, неплохо. Вот, ну и по этому треку ни одного комментария я что-то не вижу. Видимо, можно смело переходить. Много похожих клавишных аранжировок у многих песен, говорит Игорек. Игорек, ну, как тебе сказать, на клавишах какая может быть аранжировка? Ну, клавиши, голос, все. Вот если я все свои песни пою под клавиши, то они звучат абсолютно одинаково. Все, кто как умеет играть. Вот кто-то обыгрывает три ноты в аккорде, я обыгрываю две ноты. То есть кто как привык. Вот, ну, ладно, тут об этом спорить, это, скажем так, построение музыкального вкуса исполнителя больше, это все-таки не аранжировка. Это аккомпанемент. Тут аранжировки нет, тут просто голос и аккомпанемент, все. Давай, коняшка, следующего мученика.
1: Едем дальше, друзья мои. И у нас на очереди наш казахский друг, город Алма-Ата.
0: Алматы! Алматы!
1: Который... Что, Захар?
0: Алматы называется город.
1: Да, Алматы. Да. И исполнитель, которого зовут Ержан Алинов.
0: Город Яблоко, кстати.
1: Чего?
0: Город Яблоко.
1: Так вот, друзья мои, я очень рад тому, что у нас в эфире сегодня присутствует данный исполнитель. Почему? Потому что, во-первых, песня красивая. И, во-вторых, что у нас, ну, как правило, звучат исполнители с Украины, с Беларуси, с России, вот. А с Казахстана не так много. Даже, скажу так, очень мало. И вот я считаю, что вот песня, которая сейчас прозвучит, она называется «Любовь настала», она украсит с собой нашу программу. И это песня, которая возвращает нас в наше детство, в наше юность, да. Это именно Советский Союз. Песня

которая... ну что буду говорить? Лучше послушаем. Итак, Ержан Алинов, «Алма-Ата». Композиция называется «Любовь настала». Слушаем, комментируем.

0: Ну, как сказать? Нарисовалась белка-хранительница, приветище. Приветище тебе, солнце. Вот, говорит, это каждый раз по вторникам такое. А то, говорит, решила не форматку послушать, а оттуда, ух. Вот, нет, это пропущенный. У нас в прошлую среду должен был быть эстрадный эфир. Поэтому он у нас сломался, и мы его объявили всем, что он будет во вторник, а завтра будет опять эфир. Два дня подряд. Вот, но смотрите, вот у меня прям с первых нот, с первых, понимаешь, аккордов прям всплыл наш незыблемый, подожди, дожди, дожди, как его, Корнелюк. Корнелюк со своим бандитским Петербургом. И вот как бы там ни старался человек что-то петь, все равно я прям слышал бандитский Петербург. Причем настолько, по-моему, 99% попадание. Вот, ну, может, я, конечно, путаю что-то, но вот прям один в один. Так, вот Танюшка пишет, можно сказать, классика советской популярной музыки. Красивое исполнение, ее пела Роза Рымбаева. Но я на самом деле эту песню не слышал в исполнении Розы Рымбаевой. Я вообще плохо помню, что она пела в свое время. Но вот у меня прошли четкие ассоциации с Корнелюковским бандитским Петербургом. Вот хоть режьте меня, хоть жгите. Один в один. Конечно.
1: Ну, я скажу, что в свое время у нас замечательный сериал «Гардемарин вперед». Вот.
0: И туда тоже меня ассоциации закинули. Но потом все-таки я сдвинулся ближе к Корнелюку.
1: Я скажу так, что замечательный вокал, вообще очень приятный голос мужской, да. Таких голосов на самом деле сейчас у нас в нашей эстраде очень мало. И я очень рад тому, что в Казахстане такой исполнитель есть. И мы такие песни можем слушать на информатном радио. Мне очень песня понравилась. Это, мне кажется, вот песня из той категории, которая, ну, могла бы звучать в сериалах. Да? Здесь и вокал хорош, и текст интересный, и аранжировка симпатичная. Вот если бы эта песня победила в голосовании и звучала на форматном радио, я был бы очень рад этому.
0: Я был бы не рад, знаешь почему? Потому что все-таки музыка очень попахивает плагиатом. Ну, очень. Я не хочу никого обидеть, но вот слишком прям близко. Слишком близко. 99% попадание. Хорошо спето. Я ничего не говорю. Текст, наверное, хороший. Но я текст никогда не слушаю. Вот. Но очень пахнет плагиатом. Вот так вот. Так что вот, ну, это лично мое мнение. Я, конечно же, не претендую на мнение Бога, да, но вот лично мое мнение такое. Вот, у нас Никитка нарисовался. Здорово! Народ потихоньку подтягивается. Просто я так понял, для всех вообще нонсенс, что сегодня у нас идет программа 5 плюс 1, хоть...
1: Во вторник!
0: Да, во вторник, хотя мы в прошлую среду всем сказали, что... Не сказали, а написали, потому что сказать не имели технической возможности. Сломалась у нас аппаратура, и прошлого эфира не было. Поэтому мы его сделали сегодня во вторник. Вот. А завтра будет опять программа 5 плюс 1. Так что вы нас имеете возможность два дня подряд слушать наши наглые морды. Вот так вот. Давай, конечно, дальше.
1: Ну что, друзья мои, только что у нас была Алма-Ата, Казахстан. И я считаю, что данный трек был хорош и достоин расстаться с форматом радио. А сейчас у нас на очереди российский участник из Казани. Группа называется «Доля Ангела». И, друзья мои, у нас не так давно был юбилейный эфир 5 плюс 1. И там звучала композиция от группы «Багира» из Казани. Группа, которая просто порвала своим участием все наши эфиры, и очень симпатичный был трек. А в данный момент времени как раз вот группа из Казани тоже, в основном «Доля Ангела». Я решил, что данный трек, он все-таки ближе к попсе, к эстраде. Ну, хотя друзья играют они, в принципе, как бы на рубеже эстрады и рока. Вот. Сейчас мы послушаем. И я считаю, что данный трек тоже, он достоин ротации форматом радио. И очень симпатичен. Так вот, «Доля ангела», композиция называется «Мы одни». Слушаем и комментируем.
0: Тут вот народ пишет, что завтра, скорее всего, будут симфонические оркестры. Нет, ребятушки, завтра все-таки будет нормальный рок, я думаю. Я надеюсь. Я надеюсь, что коняшка нас не подведет. Ладно, поехали. «Доля ангела», «Мы одни».

0: моя язва еще сильнее заболела после того, как я послушал этот трек. 22.07 на наших зеленых. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Нарисовался у нас Юрок. Здорово, дружище. Так, вот, ну, что пишут. Вступление, как в метал-балладах, а дальше бум-бум-бум. Типа ранних зверей. Что-то в итоге Рокопопс не сказал бы, что плохо. Но я не особый любитель такой музыки. А голос на Питкуна похож. Ты знаешь, вот Питкуну не говори такого никогда. Вот он на следующий «Малый Рослаец» приедет, ты ему включи и скажи, что голос на него похож. Я думаю, Слава тебе в бубен зарядит сразу. Вот, так, местами кино, когда твоя девушка больна. Так, Никитка пишет, в этой аранжировке не слышал. Так, Татьяне понравилось, Светлане понравилось. Игорек вот пишет, местами лажи проскакивают, по-моему, инструменты нормально не состроены. Ты знаешь, там не только в инструментах беда. Инструменты, кстати, более-менее звучали, но вот голос местами вообще не попадал. Вообще не попадал. Вот, то есть, похоже, вот как будто пьяный Зухер вышел на сцену и поет отдельно от своей группы. Вот группа играет одно, а я пою другое. Группа играет «Мама, я панк», а я пою «Ой, то не вечер». Вот у меня лично такое впечатление сложилось. Ну, опять же, это лично мое впечатление. Галки от меня не будет точно за этот трек. Коняшка. Коник.
1: Ну, а что я могу сказать? Песня красивая, интересная. От меня галка будет.
0: А все потому что... Все потому что от коня галка будет. Давай, ладно, объявляй следующего участника.
1: Итак, друзья мои, у нас на очереди очередной наш российский русский город Уфа и исполнитель, которого называют Юлена. Ну, как бы вот...
0: Ну, Еленой ей не захотелось быть, решила стать Юленой.
1: Да, это, ну, английская буква Ю и Лена. Песня называется «Я хотела бы». Что хочу сказать по поводу этой песни? Песня, на мой взгляд, очень красивая. Песня достойная. Песня, которая, ну, в основном, она ценна именно вокалом. Женским красивым вокалом.
0: Готовит нас коняшка, слушайте, он нас готовит заранее, говорит, песня да. Сильна вокалом.
1: Да, я скажу так, что это типичная попса, типичная попса, на мой взгляд, да, но насколько хорош вокал, да, и учитывая то, что сегодняшний эфир, он посвящен эстраде, попсе, я считаю, что песня данная украсит наш сегодняшний эфир, ну, а как она вам понравится, не понравится, это уже, как бы, ну, ваше дело, да. Мне эта песня понравилась, иначе я бы ее в эфир не воткнул. Так вот, Юлена, Уфа, песня называется «Я хотела бы». Слушаем и делимся комментариями.

0: Замолчал Захар.
1: Да я вот думаю, как бы так сказать, чтобы не схамить, может просто промолчать. Вот, ну, ты знаешь, коняшка, я не знаю, чем тебя поразил вокал, не знаю. Ну, честно, ну, очень стандартно, очень замылено, очень однообразно. Это миллион первая песня с Муз-ТВ или с какого-нибудь там Лав-радио. Миллион вторая даже, потому что миллион первая уже была в этом эфире. Вот, ну, абсолютно что-то ровное, незапоминающееся и, в принципе, наверное, даже кроме исполнителя-то, наверное, никому и не нужно.
0: Ну, не соглашусь, Захар, потому что очень хорошо девушка владеет своим голосом.
1: Голосом она владеет не очень, скажу тебе честно. Вот где-то в середине песни я прям услышал даже, где не очень, был такой моментик один. Плюс сведение, конечно, оставляет желать лучшего. Вот, смотрите, что народ пишет. Обычная стандартная попса с русского радио. Лена Зосимова вернулась. Папа опять денег дал. Какой-то незапоминающийся стандарт. Попса детектед. Вот, Калюня пишет: вам могу много такого добра накидать. Калюня, не надо, спасибо. Добро само кидается в больших количествах. Почему мы вынуждены иногда делать именно такие эфиры попсовые, чтобы отсортировать хотя бы вот более-менее. Представь, что там осталось за кадром, да? Вот. Ну вот мое мнение, абсолютно что-то незапоминающееся, что-то миллион второе. Очень посредственно, очень. Ну, это мое мнение. Только мое, поэтому я ни на чем не настаиваю. Конечно.
0: Ну что, ладно, не буду ничего говорить. По крайней мере, мне эта песня понравилась. Именно в конве эстрадного эфира, я думаю, что это достойно. Но, опять же, решать мне, решать радиослушателям. Итак, друзья, едем дальше. У нас на очереди опять Москва. Наш родной, любимый город. И сейчас вот прозвучит песня, которая тоже мне понравилась. Я уже боюсь подробно рассказывать, потому что, ну, как бы меня уже критикуют. Вот, песня от Альберта Шишкунова и Алены Мосс. Она называется «Слежу дыхание». Песня эстрадная, песня попсовая, песня именно в классике жанра, но песня сделана очень хорошо. Друзья мои, если вы не заплесневелые, если вы не готовы ругать и хулить попсу за то, что это просто попса, да, послушайте, на мой взгляд, аранжировка удачная.
1: Не, а мы попсу не ругаем за то, что она просто попса, потому что это однозначно попсовый эфир, и попсу за попсу не ругают, но попса попсе тоже рознь.
0: Вот, друзья. Поэтому вот песня, которая сейчас прозвучит...
1: Ты знаешь, очень много было ситуаций, когда Зухер, слыша попсу, хлопал рукой по столу и говорил: все, никакого голосования, в ротацию сразу. Было же такое? Это не говорит о том, что я не люблю попсу, но есть попса посредственная, вот. И вот она, конечно, коробит. А есть достаточно качественные вещи, которые приятно слушать... И не зазорно.
0: Да, Захар, извини, перебью. Я хотел бы сказать.
1: Это я тебя перебил, что, да. Извини.
0: Да.
1: Это говорю, я тебя
0: я
1: перебил.
0: Вещаю, извини. Я вещаю, я говорю. Друзья мои, данный трек, он хорош именно своим качеством, исполнительским мастерством, вокалами, да, и, скажем так, сведением, да, аранжировкой, на мой взгляд. Это попса, традиционная попса. Но как это сделано очень-очень вкусно и очень-очень по уму. Я больше говорить не буду ничего, послушайте, сами поймете. Но, на мой взгляд, это украшение нашего сегодняшнего эфира. Итак, Алена Мосс, Альберт Шишкунов, Песня называется «Задержу дыхание. Москва». Поехали.

0: А итак, друзья, 22:23 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Мы два заскорузлых панка, которые ведут сегодня попсовый эфир. Вот, и пока все нравится только коняшке, мне нравится не все. Мне нравится не все, но мне по сценарию, в принципе, должно, наоборот, все не нравится. Вот, но мне местами все-таки иногда симпатично. Вот, касаемо трека, да, который только что прозвучал. Ну, во-первых, понятно, что подложка, минусовка была сведена и сделана отдельно. А потом на все это дело прилепили голос. Ребят, все-таки совет вам свести этот трек воедино именно с раскадровкой того трека, минусового, если есть такая возможность. Потому что прям вот слышно, что это две разных записи. То есть одна запись голоса, какой-то текст написался на готовый микс, да, и был наложен, причем наложен не очень аккуратно. Вот, по поводу, ну это по поводу качества записи, да, по поводу самого трека, ну опять, ну, набор штампов, в принципе, я не услышал ничего такого, чтобы оно прям вот зацепило, да, ну обычный набор штампов. Причем вот если убрать голоса, я, наверное, просто музыку мог бы сидеть там, работать, писать кусочки кода и слушать просто вот эту музыку. Голоса появились, но меня, в принципе, зацепило только то, что они вываливаются из общей картины, потому что не очень качественно сведено. Вот, а так, чтобы прям понравилось, наверное, нет. Наверное, нет. Что там вот пишет народ у нас? Давайте посмотрим. Нытье с поп-музыкой не путать, советует. Танюшка вот пишет: опять стандартные голоса, неотличимые. Вот, есть достойная попса, но это не тот случай, Калюня пишет. Вот, Никитка дублирует мою мысль. Нормальный фоновый мотивчик. Мозг не напрягается вообще. Ну, вот, да. Если оставить один микс без голоса, прям можно работать круглосуточно. Так, Юрка вот пишет: на Лав Радио там ровненько так ляжет. Ну, ты знаешь, я думаю, они даже не возьмут. Так, хрень стандартная. То же, что и предыдущая песня. Совет: никогда не создавать такие треки. Не, ну почему? Такие треки, они, в принципе, нужны. Есть же, допустим, моя любимая Нюрка, она, кроме тынс-тынс-тынс, она ничего и не может слушать. Потому что вот когда звучит такая музыка, я прям вижу, у нее начинают плечики шевелиться, ножки дрыгаются, головка кивает, улыбается сразу. Вот, но, конечно, такие треки нужны, но они нужны покачественнее. Покачественнее и, конечно, поменьше бы штампов. Но тогда попсы не будет, тогда все станет рок-музыкой. В принципе, я, наверное, слишком серьезно критикую, потому что далек от попсы. Но вот что думаю, то и говорю. Как-то так. Конечно.
1: Ну, понятно. Ну, я останусь при своем мнении, да, это попса, попса почти стандартная, да, но тем не менее она приятная и интересная, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд. А решать вам, слушатели.
0: Ну и давай, объявляй дальше.
1: Итак, друзья мои, следующий участник, он, между прочим, первый из участников из данного города, это тоже далеко, это город Сыктывкар. Вот, по-моему, у нас из Сыктывкара не было ни разу ни одного участника за все время наших программ. Вот. Исполнителя зовут Алексей, фамилия у него Мельхер, и песня называется «Хулиган-герой». Честно скажу, Алексей, если нас сейчас слушаешь, да, хочу перед тобой извиниться. Песню эту я слышал давно. Я понял сразу, что это песня для попсового эфира, но честно скажу, не вспомню, что что это за песня. Поэтому я слушать сейчас буду эту песню так же, как и наши радиослушатели. Ну, можно сказать, практически в первый раз. Вот. Ну, раз она меня зацепила, поэтому она попадает в наш эфир. Вот. Алексей Мельхер, Сыктывкар, песня называется «Хулиган-герой». И что еще хотел бы сказать по поводу данного трека, да? Данный трек, он очень даже симпатичен для попсы. Ну, и мне, насколько я помню, понравился вокал. Дальше будем слушать.

0: А итак, друзья, 22-32 на моих зеленых системных. Вот. Даже не знаю, мне что-то говорить или просто зачитать комментарии. Давай, конечно, ты тогда почитай комментарии, а я найду тебе твоего Шуринса, если прям вот быстро найду его.
1: Так вот, Игорь пишет, был как Сыктывкаре, стандартный постсовковый город, ничего интересного. Коля Лапшин пишет, классика жанра. Юра пишет, бля, сразу топку, даже для попсы 3-14 дец. Вот. Никита пишет, парижскую палату мира весов, как клон ванильной попсы. Вот. Ну, что могу сказать? Да, это попса. Это попса очевидная, откровенная. И, в принципе, ну, что могу сказать? Вокал симпатичный, интересный. Сама аранжировка и сама песня. Именно по канонам попсовым, да. Причем таким именно, как правильно заметили, рафинированным канонам, да. Рафинированная попса. И тем не менее, то, что у нас сейчас звучит на Муз-ТВ, там, на Лав-радио, где-то там еще, да? Ну, эта песня, на мой взгляд, да, сыктывкарская, она, ну, не слабее многих участников, которые сейчас крутятся на и телеканалах, и на радио. Но человек-то неизвестный. Вот, надо давать шанс всем. И мне понравилось именно вот отношение к делу человека. Поет-то с душой, интересно поет. Вот. Если вам понравилось, ну, может быть, найдутся девочки, мальчики, молоденькие, да, которым эта песня понравится.
0: Я думаю, она понравится мальчикам, которые ближе к девочкам.
1: Ну, может быть, может быть. Но трек симпатичный.
0: Скажем так, педроватым. Смотри, Шуринса, у меня вот два трека, «Пока ты со мной», «Водопад времени», какую ты считаешь
1: нужным. «Пока ты со мной». Друзья мои, я объясню, почему вот сейчас хотел бы поставить данный трек в эфир.
0: Конечно, вам включить решил эталон попсы.
1: Да, то, что нравится.
0: То, что надо отправить в Париж в меру весов.
1: Да, Захар?
0: Не-не-не, говори, говори.
1: Да, друзья мои, у нас на неформатном радио часто звучит, ну, не то чтобы часто, да, но звучит иногда, хорошая эстрадная музыка, попса, если можно так ее назвать, да. И вот песня, которая сейчас прозвучит в эфире, да, это, на мой взгляд, и на взгляд Захара, это эталон того, что могло бы понравиться очень многим людям. Даже тем, кто, ну, не любит попсу, не любит эстраду, но тем не менее, друзья мои, вот послушайте и сравните с тем, что было. Я думаю, что это, ну, вам понравится, даже несмотря на то, что многие из вас такую музыку не слушают. Сашуринс, это наша дружище.
0: А мы тем временем говорим вам всем до свидания.
1: Да, это последний трек.
0: До завтра. После этого трека включится сразу автодиджей. Завтра утром, где-нибудь там до обеда, появится на сайте неформатного радио запись сегодняшней передачи. Там будет голосовалка, где можно будет ставить галочки. Вот, и голосовалка это продлится до следующей среды. Вот. А завтра мы услышимся снова, и завтра у нас будет очередная программа 5+1, но уже
1: обычный роковый.
0: В нормальном роковом формате, да. Вот, где будет злой кровопиец Зухер, добрый коняшка. Вот, и все будет как обычно. Так что, друзья, всем до завтра. Ставим Стаса Шуринса, после которого включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Чарльз Райт and Rhythm Band с 103-й стрит. Вот такое длинное название группы. Soul Funk. Они играли. Почему они? Почему я рассказываю о этой группе? Виной всему охренелая композиция. Express Yourself. Ее столько перепевали и переделывали, даже Анджелина Джоли дрались с Брэдом Питтом под эту песню. NWA рэперы использовали в своем творчестве. Написал ее Чарльз Райт, паренек из города Кларксдейла, Миссисипи. С хлопковых плантаций в начале 50-х переехал в Лос-Анджелес и потихоньку начал карабкаться на поп-олимп. И получилось так, как получилось. Надо грызть и разгрызешь. И в 70-м году пришел успех. Третье место в хит-параде «Yes, Rhythm and Blues». Вырази себя. Express yourself.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом DisExstyle. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Слова, слова, потом война. С огнем, с бедой, с мечтой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил бой.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали. Поехали.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет формата.

Победитель программы — миксер. Победитель программы —

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Крим. Джинджер Бейкер, принимавший участие в концерте группы Джона Мэйла в Оксфорде в качестве добровольного участника, предложил после выступления гитаристу этой группы создать новую. А гитаристом был Эрик Клэптон. Роль ведущего вокалиста и бас-гитариста отдали Джейку Брюсу. Скажем так, Джинджер Бейкер и Джейк Брюс, мягко говоря, били друг другу морды. Но Клэптон сказал, что играем только в таком составе. И искры, которые летели на концертах и при студийной работе от ритм-секции, ощущаются до сих пор. Через года, так сказать. Они хотели перещеголять друг дружку во всем, чем и пользовался Клэптон в полный рост. Из-за недолгого существования группы она стала легендой. Если хотите, родоначальником наряду с Джимми Хендриксом хэви-метала. Слушаем.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень, но исток всего горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя время.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

богат и доволен, а я нищий и злой. Но будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилки.

тебя быстро забудут, потому что ты был жадный, злой и скупой. А я дарю людям смех, мои песни петь будут, и будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то рабаны.

знать, кто бедняк. Здесь теперь до пизды, и все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то равны. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: слова
1: в красках улицы и дома. В нашем городе притаился покой. Он устал, и его не трогают, все махнули рукой. Время

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

Электричество по проводам. Я так сильно влюбилась, а то, что на пару нам Евино отчество, Бог мне простит. Мы договорились.

0: мальчик мой.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Даже и не говорите, что не знаете голос сыщика из мульта «Возвращение бременских музыкантов». И песню «Трубадура, солнце взойдет» никогда не слышали. Муслим Магометович Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Отец Муслима погиб за 15 дней до победы. Мать выбрала театральную карьеру и уехала сначала в Вышний Волочок, а потом перебралась в Мурманск. Кстати, талантливая актриса была. Сталинская стипендиатка. Муслим рос в семье дяди, старшего брата отца. В школе он не отличался правильным поведением, и даже его исключили из пионеров. Но Муслим не сильно расстроился, тем более, что кончики галстука иногда попадали в чернильницу, а сам галстук натирал шею.

Несмотря на то, что дядя Муслиму был высокопоставленным чиновником, его не слишком баловали в детстве. Занятия музыкой отвлекали от дурных мыслей, а на просьбу в карманных деньгах был ответ: «Вырастешь, будешь зарабатывать, поймешь, как деньги достаются». Так что, несмотря на выговоры и постоянные наказания, занятия по музыке он никогда не пропускал. Первый, по сути, тайный концерт Муслима состоялся в 1957 году в местном доме культуры. Боялись, что неокрепший голос как-то, ну, неправильно себя поведет, и он его потеряет. Полноценный же дебют Магомаева состоялся в 1961 году вместе с ансамблем песни и пляски Бакинского военного округа, после чего он отправился в Хельсинки на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где стал лауреатом, исполнил бухенвальдский набат и Квантину Фигаро.

не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода. Без следа все смыло, без следа.

1997 году в честь Муслима Магомаева был назван астероид под кодом 1974-SP1. Словно предчувствуя свой уход из жизни, в 2007 году Муслим Магомаев написал пронзительную песню «Прощай, Баку» на стихи Сергея Есенина, которая стала гимном города. Он ушел из жизни в октябре 2008-го, не выдержало сердце. 29 октября в Государственной филармонии Азербайджана, носящей имя дедушки певца, прошел церемониал прощания с выдающимся земляком. Похоронен он в Баку. В 2009 году в память о певце в Красногорске был открыт Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева. А еще есть корабль и самолет имени певца. И невероятные записи. Слушаем. Пак.

0: хотя все в порядке.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
3: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

В моем городе вечное солнце. В моем городе правда одна. В моем городе море в оконце.

Есть в моде, в моем городе.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

сейчас мне одиноко. Какими прежде были мы? Приятно, что не говорите. Вдруг услыхать из поздней тьмы, пожалуйста.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда мы руки в кровь разрываем? Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's all real, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно не поседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга,

не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе на облаке, продолжать танцевать.

километры пути, не считая за труд, трое нищих по темной дороге бредут. Имена им отчаяние, ужас и боль. Эти трое всегда у тебя за спиной.

по правой обочине шествует страх, словно гордый олень, и в ветвистых рогах серебристую сплел паутину паук. Вечный страха напарник, соратник и друг, страх владыка души, лишь слегка наступив, поселяется в ней. Дальше следует взрыв, и осколки летят, но не спит паучок. Душа шмётки он ловит в свой лип.

страхом отчаянью вечно идти. И ворона кудлатая слева летит, властелина рассудка, хозяйка умов, королева сознания темных углов. Хриплым карканьем зыбкие рушит мечты, что так долго хранил и вынашивала ты. Опускаются руки, и больше не вмочь, не идти, не ползти в эту темную ночь.

отчаянием, страхом в родстве состоит, и понуро меж ними лисица бежит. Шкура серая бита сыпным лишаем, подметает дорогу облезлым хвостом. Только с виду она и стара, и слаба, но одним лишь прыжком боль догонит тебя. Не гляди, что хрома на четыре ноги, миг, и в рыхлое тело вопьются клыки.

По темной дороге бредут в никуда ниоткуда. Лежит их маршрут, их ведут только звезды в ночных небесах. Чует жертву ворона, олень и лиса. Звезды гаснут, и солнце восходит вдали. Но идут по следам в придорожной пыли, километры пути, не считая за труд. Они ищут тебя и, конечно, найдут.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

за полночь проходят одинокие часы. Я проснулся, в горле сухо, пить хочу, но нет воды. За окном в спокойном ритме снег кружился задним днем. Мне приснилось, что в тот вечер были мы с тобой вдвоем. Мимолетно пролетели все запачканные дни.

солнце в дни, потерянные мной. Я метался, ждал и клялся бесподобной той одной. Но не трону

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 40-х, 50-х годах в результате смешения музыки чернокожих и белого населения США Южных Штатов, а проще, белые подростки стали интересоваться зажигательными ритмами черных. Чё это они там и под чего это там они топают там? Ритм и блюз, госпел, буги-вуги, джаз, кантри. Эти стили, соединившись, стали рок-н-роллом. А сам термин придумал диджей кливлендской радиостанции Алан Фрид. Рок – качаться, а ролл – перекатываться. Так называли движение корабля при выходе в море английские моряки. Все очень просто. Из 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал канонический теперь рок-н-ролл «Rock Around the Clock». А 13 апреля празднуется Всемирный день рок-н-ролла.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в тучи укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

Питер, Питер, привет, я скучаю. Питер, город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца. Неразрывной серебряной нитью слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ, ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы в них литься, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира в этой песне секретов нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять. В сердце будет моем сиять. В сердце будет твоем сиять.

такое?

0: и будем громко кричать об этом.
1: Вы взрослые, услышите нас. Прекратите все это.
2: Мы хотим...

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.